0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио. Радио. Комета.

0: Спасибо! Спасибо большое! Stand by all
1: systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92,6.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

0: Systems.
1: Радио Комета.
0: Комета.
1: 92.6 FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Доброе утро, дамы и господа. 7:05. Времечко. Николай Николаевич, бессменный ведущий утреннего шоу. Я знаю, что мы с вами все привыкли к другому формату утреннего шоу. К формату, где мы слушаем классическую музыку. Наслаждаемся композицией из нашего детства и прошлого. Советские прекрасные песни. Пьем чай, разговариваем о чем-то важном и вечном. Читаем книги. Перечитываем школьную программу, то, что задавалось когда-то нам на лето. Но сегодня, к сожалению, шоу пойдет по другому пути. Хотя в начале данного выпуска мы с вами послушали народного артиста Детройта, если я не ошибаюсь, Эминем. С его композицией «Я не боюсь». И действительно, бояться не надо. Это, по сути, тот же Юрий Антонов с композицией «Не надо печалиться». Если, конечно, это Антонов. Если я, опять-таки, не ошибаюсь. Возможно, я и ошибаюсь. Не надо бояться. Скоро будет великая стройка тоннеля. Можно сказать, что это внутренняя стройка, потому что вроде как он пойдет на Аляску. А все мы помним, что Аляска — это

Ну, конечно же, я ошибся. Не надо печать, но это же самоцветы. И вы меня не поправили, да. Если хотите поправить ведущего утреннего шоу, шлите свои письма.

Шоу. Так, друзья, товарищи, еще раз здрасте, всем утро доброе. 7:10, времечко. Давайте погоду, почему-то я не открыл. Надо сразу открывать погоду. Вам же важно, какая погода. Вы же не можете ее нигде больше узнать, кроме как из радиоэфира. Скоро так и будет, что все будем узнавать только из радиоэфира. Плюс 14 сейчас, облачно с прояснениями. Слабый дождь, опять с 15 до 19. Это, по сути, вчерашняя погода. Да, давление в норме, говорят. Буря только сильная сегодня. А, может, поэтому у меня почему-то с 3 часов ночи болит один глаз. Вот что-то над глазом вот болит. И по сей момент, понимаете, может, поэтому. Может, поэтому. Так, ну, неважно. И что есть у нас? Контакты с крутейшим утренним шоу 916-244-0044. Это Макс. Пишите туда. Что нужно писать? Ну, например, мнение по поводу следующей композиции. У нас рубрика «Пятый трек». И мы должны в нее окунуться. Я все подумал, чего мы берем зачастую поп-треки и над ними издеваемся. Ха-ха, какая чушь, какая ерунда, понимаете. И вчера я зашел в группу «Новинки рок и металла». А, вот эта тема, вот это мы сейчас стартанем, конечно. И прям долго, не листая, уткнулся в группу, внимание, «Аннен Ушк». А, вот так она называется, Аннушка, там две Н и две А в конце. Вот, ребята решили выделиться, и все маленькими почему-то буквами. Я почему на этом коллективе остановился? Потому что было написано, что у них дебютный альбом вышел когда-то там недавно совсем. И там есть пятый трек. А изначально рубрика «Пятый трек» и была заточена на то, чтобы мы брали какие-то новые испеченные альбомы и доставали оттуда пятый трек. Зачем? Чтобы, послушав его, понять, какое звучание у всего альбома. И это моя метода, она разработана, она всегда действует 100%. Если вам не хочется слушать все композиции на альбоме, но вы хотите сразу, моментально понять, каким он есть и каким он будет, например, хорошим или плохим, слушайте четко пятый трек, если он там есть.

0: Если он хороший, значит, весь альбом хороший. Если он плохой, значит, весь альбом плохой. Почему? Потому что артист очень любит прятать плохие композиции в серединку, а хорошие ставить в начало или в конец альбома. Чтоб-то, ой, какая классная первая песня, а потом какая-то лабуда идет. И вот давайте послушаем, насколько коллектив Аннушка справился с задачей, выпустив свой дебютный альбом. Я забыл, кто там, что-то там... Набор каких-то стилей у них был написан. Но давайте определим это как рок. Все оно рок, а там что-то пост, поп. Неважно совершенно. Пятый трек. Не то, пятый трек.
1: Пятый трек.

Кстати, я вот прямо сейчас подумал, когда они начали играть, мне кажется, не очень правильным начинать петь прям моментально. Человек еще не готов к происходящему, да. Вот я даже не успел голову повернуть на монитор, а они уже там что-то поют, и я такой, подождите, а какие первые слова были? Я их не услышал совершенно. Вот, а если мы еще и идем к тому, что эта песня будет реально когда-то звучать на радио, ну, кроме как вот сейчас, да, и вот отыграл джингл, человек еще там в нем живет, в этом джингле, в пятом треке, а там уже кто-то что-то поет. Ну, это как-то не надо делать так. Какое-нибудь хотя бы начало. А я не резал эту композицию.

Если что, у этой композиции сейчас очень серьезная задача. Она отстаивает, ну, по сути, рок-музыку. Потому что, я повторюсь, мы зачастую в рубрике «Пятый трек» слушаем поп-исполнителей, а здесь вот... Пока так себя отстаивает, конечно. Пока она максимально невнятная, эта композиция. Я вот просто не понимаю пока, где она, играет ли она там или нет. Ее можно вот так слушать, и ничего не изменится, понимаете? Можно так слушать, она звучит идентично. Можно говорить поверх, можно включить поверх еще какую-нибудь композицию, и мало что изменится в этот момент.

0: Ну и давайте сами себе ответим на вопрос. Вот мы послушали пятый трек из какого-то там дебютного альбома группы Аннаушка. Я не помню, как он там называется, этот альбом. Надо было, конечно, бы записать, но... После прослушивания этого трека, в принципе, можно-то и не записывать было.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистая

0: озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tovisyarvi.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Профильные ведомства, внимание, должны предложить меры по сокращению этого разрыва до августа. Какова вероятность, что они найдут способ продлить жизнь мужиков? Вы видели, что творят мужики эти? Они себя вообще не берегут. А значит, пойдут другим путем. Сокращать. А сокращать надо у кого? У тех, у кого больше. Профильные ведомства должны сделать это до августа. Девушки, опасно. И есть второе сообщение. СПМЭФ. Послушаем.
1: Конечно, оправдано. Изменение списка профессий это диктует время, поскольку автоматизация, механизация, а сейчас еще искусственный интеллект позволяют очень серьезно менять сам процесс трудового включения работника. И я еще застала то время, когда была заместителем министра труда, когда в списке профессий было почти 500 профессий, где не могут трудиться женщины.
0: Так, и вот это сенатор Карелова заявляет нам на полях ПМФ о том, что список неженских профессий сокращается, внимание, не благодаря тому, что девушки, женщины стали открывать для себя все больше и больше мир разнообразных профессий и себя там показывать профессионально. Нет, не поэтому, а потому что в те профессии, куда раньше, ну, которые раньше считались не женскими, да, ну, по всяким разным причинам, да, пришла автоматизация и искусственный интеллект. Но если туда пришла автоматизация и искусственный интеллект, то куда же придут девушки? Я что-то не очень понимаю. Смотреть, стоять, как работают роботы? Или что надо делать в этот момент девушкам? Но я уже не беру в расчет, что и мужикам там делать уже нечего, понимаете? Есть предприятие, стоит целый там завод какой-то, и там 5 человек трудятся. Мне нравятся эти сообщения, эти новости, когда открыто новое супер-мега-производство на 8 миллионах гектаров там завод. И это даст возможность работать 10 человекам. Это просто ни о чем. Да, не вот, и вот тут тоже открыт все, список неженских профессий сокращается, но он в этот же самый момент сокращается и для мужчин, мне кажется. Потому что роботы и искусственный интеллект вообще ничему нас не учат. Жизнь не учат фильмы про терминаторов. В данный момент уже не надо говорить терминатор, надо говорить Спиридон. Ну, вообще ничему не учат, да. Вот они же придут за нами. Но в какой-то момент эта машина, которая упаковывает коробку, развернется и даст по башке стоящему рядом человеку, который просто стоит, ничего не делает. Понимаете, что происходит? Алло! Алло! Алло!

утреннее супер-мега-крутейшее здесь. И пора бы отдать плейлист в ваши руки. Я верю, что у вас получится. Тема такая, рубрика «Цифры». Есть три трека. Спрятаны они за тремя цифрами. 1, 2 и 3. И ваша задача прочувствовать. Вот сейчас они загружены в плейлист. Они у меня пронумерованы здесь. И ваша задача прочувствовать, как они пронумерованы, и запустить в эфир отличную композицию. Но здесь я так скажу вам, немного подскажу. Здесь есть две. Те, которые я бы послушал, и одна, которую я бы никогда не послушал. 916-244-0044. Это Макс. Пишите туда. 1, 2 или 3. Так, было написано 3, но изначально успели написать, я просто по времени смотрю, да, в 31 было 3, а вот в 30 было 1. Значит, 1. И мы с вами могли бы послушать вот это. Это 2. К счастью, мы это слушать не будем. Мы могли бы послушать как раз цифру 3, если бы она опередила цифру 1. Это... Жаль, что не послушаем ничего в другой раз, ну а слушать мы будем отличную композицию вот эту. Ох, какая крутая песня. Немножко грустная, но отличная. Pearl Jam. Hardened.

0: Утреннее шоу.
1: Так, давайте о музыке поговорим. Музыка, она способна не только угнетать, как некоторые композиции в рубрике «Пятый трек» здесь в утреннем супермег-крутейшем. Также она способна заставлять получать удовольствие, вот как предыдущая композиция. Но и она способна вызывать ностальгию, да? Это один из сильнейших бытовых триггеров. Такой феномен даже получил когда-то название «реминесцентный пик». Это который дома строят, что ли? Свои реминесцентные дома. Однако существует непроверенная ранее гипотеза, что та же психологическая механика способна срабатывать при предъявлении одной лишь текстовой информации о музыке. Но японские ученые решили, что надо этот пробел заполнить. Участникам в случайном порядке показали один из 10 списков японских хитов, охватывающих 4-летние периоды с 83-го, тот что 1900, по 2022 год. Каждый список состоял примерно из 20 песен, из которых убрали любые указания на степень популярности и годы выпуска. Респонденты отмечали для каждой композиции, знакомы ли они с ней, нравится ли она им, после чего оценивали пережитую ностальгию по семибалльной шкале и заполняли опросники, измерявшие функции ностальгии, нынешнее настроение и общую мудрость.

музыкальную вовлеченность. Главный вывод в том, что ностальгия уверенно возникала при одном лишь просмотре списков хитов. Причем ее интенсивность прямо зависела от количества знакомых песен. Каждая дополнительно указанная композиция прибавляла к ностальгическому отклику примерно 18 балла по 7-бальной шкале. И неважно, нравилась ли песня участнику, срабатывал сам факт узнавания. Временной профиль ностальгии в точности воспроизвел классический реминисцентный пик. Максимальные оценки получали песни, бывшие популярными, когда участнику было около 20 лет. А какую песню из своих 20 помните вы? Я? Ну, никакую.

Я даже, честно, не знаю, а какая песня заставит меня ностальгировать. За годы работы в эфире через мои уши прошли тысячи, миллионы, миллиарды песен. Какая из них должна меня заставить поностальгировать о чем-то? Не знаю. Может, когда-нибудь неожиданно заиграет здесь в плейлисте, и я расплачусь.

Сергей пишет: я очень люблю находить в музыке что-то новое, интересное. Вот утреннее шоу некоторыми рубриками способствует этому, находить в музыке что-то новое, интересное. Цой меня заставляет, говорит, ностальгировать. You know now exactly what I like, and you give it to me every time. Racing past the point of no return, but I need you like a... Ностальгия, она же разная получается, может быть, да, чисто по тому времени, либо связанная с каким-то моментом ярким в жизни, причем ярким с плюсом или с минусом, да?

Я не знаю, ностальгия это или нет. Когда-то в детстве я выносил на балкон магнитофон и крутил на всю улицу «Сектор газа». Это ностальгия, нет?

у меня также и группа «Любэ» отзывается. Но только не то, что сейчас там пишется или не пишется, я не знаю, я не слежу. А вот из стареньких альбомов, я помню, пластинка даже есть.

0: планета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Надо будет вот этой домашней столовой выяснить, а для групп, которые играют какую музыку, принимаются заявки. Может, там есть какой-то отсев? Играешь ты, например, тяжелый металл? Нет, не будешь есть. Играешь попроще что-нибудь? Заходи, надо будет выяснить. Сейчас мы будем выяснять, насколько вы чувствуете вибрации, это positive vibration утреннего супер-мега-крутейшего, и насколько вы готовы или не готовы запускать в эфир в это отстойную, а может и нет, музыку. Рубрика «Да-нет». Далее... Что надо сделать? Надо написать «да» или «нет». И композиция либо заиграет, либо мы ее пропускаем и запускаем отличную песню, которая стоит после нее. Для тех, кто впервые слышит утреннее шоу или, может быть, забыл, что такое утреннее шоу, я не слушал эту композицию, которая стоит в рубрике «да-нет». Выбираю я их исключительно по названию. Поэтому эта рубрика направлена на то, чтобы проверить, насколько ведущий сохраняет спокойствие и уверенность в эфире, и проверить реакцию ведущего, успеет ли он выключить эту песню в случае, если там зазвучит что-то нехорошее для эфира. Это получается, ну, в процентах 100. Давайте так. Так, да-нет, запускаем лет. Пишут «да». Вы, может быть, и не хотите слушать эту песню, но называется она «Волшебный картофель». Я очень надеюсь, что это детская какая-то композиция. Там картошка, что-то такое. Как там детские композиции поются? «Я рисую мелом». А это уже не детская композиция. Ну, что-то детское. Ну, давайте. Это вы захотели, я запускаю.
4: Лили, заряжай! Заряжай!
3: Вряд ли детская песня так начинается, да?
5: Волшебный картофель лежит под землей.

0: волшебный картофель. Тебе к нам пора, нам очень непросто, когда тебя нет. Когда тебя нет, у нас кончился свет, и зло сорняками опутало сад. Волшебный картофель, мы катимся в ад.
1: Ожидали ли вы такое от композиции «Волшебный картофель»? Кстати, когда вам говорят «Волшебный картофель лежит под землей», все же вспоминают вот эту картошку, которую ты, когда выкапываешь, руку туда засовываешь, она... Вот это жижа, да? Вот это жиж.
0: Волшебный...
1: Про нее песня. Пишут, я думал, детская... Я тоже думал, что это детская песня, я потому ее и взял в эфир.
0: Картофель,
1: но явно не детская, да? Поэтому я прям держу руку на пульсе, чтобы выключить. Есть еще такая некая проблема у этой рубрики, что мы обязаны дослушать эту песню до конца, но если, конечно, там не прозвучит что-то нехорошее, вот мы обязаны терпеть.
0: Картофель.
1: Но это вы запустили, не я.
0: Картофель.
1: Да. У нас, кстати, дачные сезоны утреннего супермега-крутейшего. Я нахожусь на даче в Тульской области, поэтому, по сути, пока актуально.
0: Спаси нас, волшебный картофель, спаси. Отдай свои клубни на счастье Руси.
1: О, как!
0: Дети смеялись.
1: Эту песню мог бы петь шаман.
0: И

Минске знают про эту песню? И вы когда-нибудь слышали, что про картофель пели так? Соляга.

0: О, это Wake Me Up When September Ends, ведь. Ну-ка, давайте еще раз послушаем. Да, это Wake Me Up When September Ends. Вот так заканчивается эта песня, неожиданно.
1: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков.

0: Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Тут спрашивают, кто поет. Так, сейчас, секундочку. Тут у меня просто написано Илья Юнич не русскими буквами. А на самом деле Илья Июнич. Вот так зовут исполнителя. «Волшебный картофель» называется композиция. Если хотите, найдите. Илья Июнич. Давайте посмотрим, есть ли что-нибудь еще.

0: Don't sleep. Утреннее супер-мега-крутейшее всеми силами пытается вам не дать уснуть. Я смотрю за окнами, говорю, за окно. Там ясная погода, но давайте мы на всякий случай еще раз обратимся. Плюс 16. Слушайте, плюс 24 максимально, что будет сегодня. Дожди обещают с 15 до 19. Вчера, кстати, я ехал, действительно был дождь. Причем местами такой, прям сильный. По дороге как раз где-то в районе Чехова проезжал, поэтому ожидайте, что называется. Так, обещали на субботу вроде дождь, а сейчас пишут, что нет дождя. Завтра пишут, 6 июня, дождя нет. Но плюс 20 это максимум, до чего там доберется все это дело. Ну, уже хорошо, что дождя нет. А может и нехорошо, не знаю. Так, перейдем в час следующий.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра в Чехове. Привет.

0: на радио «Комета».
1: Час второй супер-мега-крутейшего утреннего, 8.04, времечко. Всем здрасте, друзья, товарищи, утро доброе. Николай Николаевич здесь. Не так часто, я скажу честно, нам попадаются любопытные исследования. Одно из них сейчас у меня на рассмотрении. Психологи пишут, давно знают, эмоции не просто мысли. Они часто ощущаются физически. И вот исследователи, а в данном случае из лондонского чего-то там, куда-то там, под руководством знаменитого, никому неизвестного Маноса Цакириса. О, Цакирис, понимаешь? Провели это исследование, взяли 992 американца, притащили их в комнату, заперли и говорят: «Ну-ка, американец, рассказывай, на каких участках тела, понимаешь, у тебя что-то начинает жужжать, понимаешь, колоть, гореть». Вот, и начали их там всякими раздражителями раздражать. То есть там гнев, тревога, депрессия. А потом такие: «Ой, подождите, а давайте мы вас проверим на всякие политические изыски», что называется. И начали им давать всякие тексты, в которых было написано о политике, законы, коррупция, ну и все остальное. И вот тут-то просто они возгорелись, воспламенились, эти 992 американца. Начали, понимаете, на эти силуэты тыкать во все места. Говорят: «Вот тут колет, вот здесь колет, вот здесь вообще у меня, понимаете, седалище горит, понимаете, огнем». Ну вот, и на фоне этих тыканий руками туда, куда не надо, они вывели такую карту. Назвали ее сейчас, внимание, «Карта эмоций», вот, составленная во время исследования. Она передо мной, эта карта эмоций. Я ее что-то не очень понимаю. Да? Но нет, здесь, слушайте, здесь такая. Изначально человек спокойный, в принципе, синего цвета, обычного нашего стандартного человеческого синего цвета. Он здесь изображен, ну, то есть охлажденный, давайте так это воспринимать. Но вот чуть выше на этой карте нарисованы силуэты в тот момент, когда им давали читать сообщение про политику. Так здесь много красного, оранжевого, черного цвета. Вот, и один из силуэтов вообще, в принципе, закрашен почти весь черным. И только в районе сердца и мозга там все красное, там все горит, понимаете. Вот, когда человек читает эти все политические чушь, политические новости вот эти вот, понимаете. И вот такая вот история. Ну и дальше уже нам становится это сообщение интересно, потому что дальше они начали проверять их на депрессии, на всякие вот это вот тыши и отвращение, ну и всю вот эту ерунду. Цакирис сделал хорошее дело, чуть-чуть нам доказал, что, как правильно здесь в начале статьи написано, не просто эмоции вызывают вот это чтение, а и физическую боль, что называется, боль. Поэтому хотя бы в пятницу, пятницу уж мы начали жить, нам придется ее дожить. Давайте хотя бы в выходные не будем читать все эти сообщения про политику, вот эту всю ерунду, криминал, все это опустим и просто будем жить летом. Лето прекрасно.

спрашивают, а почему не 1000 американцев, а 992? Слушайте, если вы когда-нибудь работали в госкомпаниях, я так понимаю, вот этот вот университет лондонский, он там чуть-чуть до гос, вы 100% получали зарплату в госкомпании, и вы явно никогда не получали, например, 50 тысяч ровно. Вы 100% получали 49 223 рубля 53 копейки. Вот так получали зарплату. Никогда в госучреждении почему-то не платят ровную зарплату. Более того, у меня был случай, я вроде рассказывал это из эфира, но повторюсь. Один раз я был должен, остался должен, когда мне выдали зарплату. Мне выдали что-то там и 10 рублей, но сказали 5 верни. Понимаете, у нас, говорят, нету 5 рублей мелочью, которые мы должны были тебе дать. Мы дали тебе 10 рублей, ты 5 нам верни, иди разменяй 10 и верни. Я первый раз в жизни, надеюсь, последний, остался должен, когда мне выдали зарплату. Круто, да?

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Утреннее шоу.
2: Шоу. Надо перестать вещать в утреннем шоу по пятницам. Вы все расслаблены. Вам не до этого. 8:17. Времечко. Я даже, если вы слышите, рубрики сдвигаю постепенно. Потому что нет смысла их запускать в эфир. А мы Наташе пока еще не звонила. И болгарин Петр не заходил. Ну и всякое такое. Вам хочется, чтобы вас просто кто-то развлекал со стороны. Это я. Россияне, говорят, стали разговаривать по телефону на 25% дольше. Я что-то не заметил этого по себе. За последний год средний объем голосового трафика на одного абонента увеличился на четверть, 25%. А почему? Согласно ему, за последний год 40% участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону, это же плюс. При этом 36% сохранили прежнюю частоту общения, а 24% не заметили изменений в своем поведении. Вот 24% — это я. Телефонные звонки остались самым популярным способом связи, с помощью

них общаются 44% респондентов. Участников также спросили, планируют ли они возвращаться к использованию домашних телефонов. И я помню, мы часами зависали на этих домашних телефонах, делали домашние задания всякие, звонили, ну чё там это, ну чё вот это. Это... Там самое плохое было в домашних телефонах – отсутствие громкой связи. И, соответственно, приходилось всегда держать трубку возле уха, иначе ты ничего не слышал. Было неудобно что-то в этот момент записывать или что-то еще делать. Такую возможность рассматривают лишь 4% респондентов. А что это вы не хотите? Подавляющее большинство и не задумывалось об этом – 76%. Остальные 20% уже им пользуются. Вот. И все. Точка. В этом сообщении мы поставим точку.

0: на радио Комета.
1: Хотел я дать вам послушать музыки немного, оставить вас с ней, но не могу. Слушайте, любопытное сообщение прям попалось мне. Должен поделиться с вами. Удаленная работа ухудшает психическое здоровье людей. Это в Гарварде такие сидят, которые нам это говорят. Они проанализировали, как удаленная работа воздействует на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленные сотрудники чаще сталкиваются с одиночеством. Особенно негативно работа из дома сказалась на тех людях, которые и так живут одни. Они проводили целые дни без контакта с людьми, вследствие чего им чаще требовалась психиатрическая помощь и антидепрессанты. Ученые сравнили состояние сотрудников в постпандемийную пору на удаленных позициях их и тех, чья работа привязана к месту. Привязанный к месту сотрудник. Среди первых были, к примеру, программисты и маркетологи. Среди вторых – машиностроители и медсестры. О, какая битва, да? Про настоящих профессий с вымышленными. Исследование показало, что... Ну, мы понимаем, да, что машиностроители и медсестры настоящие, а вот те остальные – это вымышленные. Исследование показало, что у удаленщиков сократилось количество встреч после работы. Вот, а зачем встречаться с... Ну, представляете, вы сидите на удаленке, а ваши друзья где-то работают, куда-то ходят на работу все время, потом с работы с этой приходят. Зачем вам с ними встречаться? Они же злые, там, как собаки. Вы с ними встречаетесь, у вас, эй, да, да, круто. Я, короче, сегодня спал весь день, потом сел к компьютеру, что-то там написал и такой, о, круто, и все это в трусах. А ты? А он только с работы пришел, понимаете? Он там все время стоял у станка. И какие у вас будут разговоры? Вот поэтому они не хотят встречаться. Вот вам и все исследование. Вероятность, что они проведут день без социальных контактов, выросла на 7 процентных пунктов. Распространенных психических расстройств увеличилась. Так, результаты остаются практически неизменными при учете влияния искусственного интеллекта. Да, задолбались с этим искусственным интеллектом. Так, короче, это получается, что ж, я тоже психически нездоровый, что ли? Я же на удаленке сейчас вещаю, получается. Ну, это вы и так знали, получается.
0: Это...

наше утреннее шоу превращается в программу «Приветы». Мы передаем привет водителю машины К-796АТ Андрею. Привет, Андрей! Мы могли бы поставить эту песню в эфир, но не поставим. Кажется, после такого привета пассажиры будут высажены ровно там, куда вы доехали сейчас.

Не, а что, можно бесплатно их довести? Давайте договоримся, но бесплатно. А? А если бесплатно? Ну, один разочек, ну. Ну, за привет. Ну, что, ну, договорились?

0: шоу. Шоу.
1: Так, у нас на очереди рубрика без названия. Мы берем композицию, убираем оттуда слово, предложение и всякое такое. Композиция при этом смысла не теряет, что может быть странно, но так оно и есть. И сегодня у нас на разборе вот это.

Так, ну что же, давайте попробуем разобраться. Может быть, и водитель автомобиля Андрей нам тоже в этом поможет. Там, за деревней Марьино, где я с тобой гулял, как зарево, как марево, пылает Краснотал. И на судьбу не сетую, припомнив Краснотал. И вариант первый. Я на тебя немедленно заяву накатал. Второй. Спою вновь песню эту я, как гармонист страдал. Или третий. С утра собрал все вещи я и быстро умотал. Какой вариант правильный, как вы думаете, пишите. 916-244-0044-МАКС. Там, за деревней Марьино, где я с тобой гулял, как зарево, как марево, пылает Краснотал. И на судьбу не сетуя, припомнив Краснотал. Варианты. Я на тебя немедленно заяву накатал. Первый. Второй. Спою вновь песню эту я, как гармонист страдал. А чем-то он страдает. С утра собрал все вещи я и быстро умотал. Третий. Какой вариант правильный? Как вы думаете, пишите. Можно буквами, можно цифрами. Пишут. Пошла любимая игра слушателей утреннего шоу. Короче, все варианты просто написали мне. И один, и два, и три. Типа, сам выбирай, да? Я все жду момента, когда мы включим трек в оригинале, а там поется вот то, что придумал я. Вот это будет, конечно, круто. Ну, а сейчас слушаем правильный ответ.

Ну а далее наша всегда внезапная, но всеми любимая рубрика утреннего супер-мега-крутейшего «Контрасты». Ну а тем, кто сделал на этой композиции погромче, лайк, как говорит молодежь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Здравствуйте, Николай Николаевич. Меня зовут Марфа Васильевна. Из деревни Нижние Возвышенности я. Хочу передать привет Рафаэлю Курдюмовичу Никудышину. Пожелать ему всех благ, любви и чтобы его перекосило. Поставьте для него трек, наполненный любовью и смыслами группы Bloodhound Gang. Фокстрот, Юниформ, Чарли Кило. Спасибо.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Так уж получилось, что все я на сегодня сказал. Все мысли, все слова закончились. Надо собираться на работу, друзья, товарищи, мне. Мы услышимся с вами в понедельник. Надеюсь. А пока все. Удачи всем. Расходимся. Пока.

0: на комете.
1: А ну давайте еще разочек внезапно. Рубрика «Контрасты» у нас будет.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. На работу системы оповещения жителей Чехова об угрозах в 2025 году власти округа потратили более 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в отчете администрации муниципалитета об исполнении обязательств за прошлый год. Средства были освоены в полном объеме. При этом жители округа и тогда, и сейчас продолжают жаловаться на то, что в случае беспилотной опасности оповещение не включается. Ранее в администрации округа объясняли это тем, что сигналы беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируются. Администрация Чехова повысила стоимость мест на платных парковках. Изменения внесены в соответствующее постановление, которое муниципалитет опубликовал на своем сайте. Документ подписан заместителем главы округа Вадимом Шевыревым. Стоимость парковки установлена в зависимости от типа транспорта. Постой для легковых авто категории «Б» и мотоциклов категории «А» будет стоить 30 рублей в час. Для средних грузовиков и фургонов – 65 рублей в час. Для автобусов, тяжелых грузовиков и специальной техники – 130 рублей в час. Ранее мы сообщали о том, что администрация округа пополнила реестр платных парковок на улицах Чехова еще 5 объектами. Платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, в 2 местах на улице Дружбы и на улице Московской. И ввести их в эксплуатацию планируется до 30 июня. 1 000 000 картонных упаковок в год будут производить на новом заводе в Чехове. Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовится к вводу в эксплуатацию. Предприятие будет производить до 3 000 тонн картонных втулок и до 1 000 000 картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления Государственного строительного надзора Московской области. Отмечается, что линия позволяет обеспечить полный цикл производства от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. После введения завода в эксплуатацию здесь будет создано 40 рабочих мест. Почти 17 гектаров земли в Чехове выделили фермерскому хозяйству для строительства овощехранилища и выгула лошадей. Также новые владельцы планируют выращивать здесь овощи из так называемого борщевого набора – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона, которое приняло решение о передаче хозяйству 17 гектаров земли. Отмечается, что сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки. Цифровизация школ Чехова продолжится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Питерского экономического форума подписали соглашение о реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. С 1 сентября начнем внедрять вместе с командой Сбера кибер-уроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11 по методике, которую сейчас опробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача внедрить его полностью в средней школе, сказал Воробьев. Кроме того, в рамках сотрудничества Московской области Сбер планирует совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта, а также развивать практикоориентированное обучение в сфере IT, кибербезопасности,

0: сообщает издание.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 23 градусов. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Комета».
4: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123.

8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Примета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 10:00.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
5: «Комета».
0: 92,6.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
0: Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. На работу системы оповещения жителей Чехова об угрозах в 2025 году власти округа потратили более 3,5 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете администрации муниципалитета об исполнении обязательств за прошлый год. Средства были освоены в полном объеме. При этом жители округа и тогда, и сейчас продолжают жаловаться на то, что в случае беспилотной опасности оповещение не включается. Ранее в администрации округа объясняли это тем, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Администрация Чехова повысила стоимость мест на платных парковках. Изменения внесены в соответствующее постановление, которое муниципалитет опубликовал на своем сайте. Документ подписан заместителем главы округа Вадимом Шевыревым. Стоимость парковки установлена в зависимости от типа транспорта. Постой для легковых авто категории «Б» и мотоциклов категории «А» будет стоить 30 рублей в час. Для средних грузовиков и фургонов – 65 рублей в час. Для автобусов, тяжелых грузовиков и специальной техники – 130 рублей в час. Ранее мы сообщали о том, что администрация округа пополнила реестр платных парковок на улицах Чехова еще 5 объектами. Платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, в 2 местах на улице Дружбы и на улице Московской. И ввести их в эксплуатацию планируется до 30 июня. 1 000 000 картонных упаковок в год будут производить на новом заводе в Чехове. Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовится к вводу в эксплуатацию. Предприятие будет производить до 3000 тонн картонных втулок и до 1 миллиона картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления Государственного строительного надзора Московской области. Отмечается, что линия позволяет обеспечить полный цикл производства от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. После введения завода в эксплуатацию здесь будет создано 40 рабочих мест. Почти 17 гектаров земли в Чехове выделили фермерскому хозяйству для строительства овощехранилища и выгула лошадей. Также новые владельцы планируют выращивать здесь овощи из так называемого борщевого набора – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона, которое приняло решение о передаче хозяйству 17 гектаров земли. Отмечается, что сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки. Цифровизация школ Чехова продолжится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Питерского экономического форума подписали соглашение о реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. С 1 сентября начнем внедрять вместе с командой Сбера кибер-уроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11 по методике, которую сейчас опробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача внедрить его полностью в средней школе, сказал Воробьев. Кроме того, в рамках сотрудничества Московской области Сбер планирует совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта, а также развивать практико-ориентированное обучение в сфере IT и кибербезопасности, отмечает издание.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 23 градусов. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnia.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
4: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
1: Радио «Комета».
5: 92,6 FM.

0: мета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: В любимом городе полдень.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Дорожные новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют

0: не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят, по заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается. Но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях. Но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Комета 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Всем привет, программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания путем СМС или Макса приложения. Подписывайтесь на наш портал lopasny.ru в Максе, а также ВКонтакте и читайте много полезной, важной информации района и страны. Я буду с вами до 14.00 сегодня. Сегодня у нас райская пятница, наконец, долгожданная. Завтра опять выходные, поэтому начинаем мы с хорошей подвижной музыки. ATB, немецкий проект, 9 PM till I come. Дальше группа Opus. И если у кого-то есть желание изменить наш трек-лист, пожалуйста, присылайте свои заявки, привет и пожелания через СМС. Либо звоните, либо через Макс. Наш любимый 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И что я хотел вам рассказать? Ну, в общем, что? Из последних новостей. Ну, мы уже обсуждали тему Евровидения. И на самом деле, когда сказал Дмитрий Билан о том, что он сомневается, что Филипп Киркоров как-то участвовал в победе болгарской певицы Дары в конкурсе в Вене, то Дара сама написала, вот пишут в своих сетях, о том, что вот эти слухи распространяются как комары, и я хочу опровергнуть эти слухи и просто написать спасибо за моральную поддержку Филиппа Киркорова, но подчеркнула, что песня «Бангаранга», которая принесла ей победу, была написана в 2023 году, и к ней подключилась команда греческого композитора Димитриса Кантополоса, который участвовал в создании песни «Бангаранга». Ну, в общем, как я вам и говорил, на самом деле, все так и есть. Все так и есть, поэтому что тут говорить? Болгария принимает Евровидение в следующем году, поэтому пускай они и его и примут как следует. Поэтому не будем мы туда, соответственно, особо примазываться. Поэтому что могу сказать? Желаю певице доброго здравия, успехов в дальнейших ее творческих планах, международного успеха. Вот. Может, она приедет к нам, и может, мы с ней и пообщаемся лично, во всяком случае. Ну, а сейчас мы, пожалуй, эту «Бангарангу» заведем для укрепления успеха болгарской певицы. Поможем мы и ей, то же самое. А вы можете писать или звонить по телефону 8-916-244-00-44. Я с удовольствием буду принимать ваши заявки, поздравления, пожелания. И между тем, следующая композиция будет Марина Брют. Марина Брис. Композиция называется «Иллюзия». Так что оставим все иллюзии и включим «Бангу Рангу».
0: Рабочий полдень на камень.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, сегодня пятница, 5 июня. Время идет очень быстро, уже 5 июня. Представляете, вот 5 дней лета пролетело, мы даже прямо не успели опомниться, как одна неделя уже практически пролетает. Но, тем не менее, наслаждаемся отдыхом. Лето все-таки занимает свои позиции. С каждым днем все теплее и теплее. Уже похоже, что действительно пришло лето. Поэтому отдыхаем. Отдыхаем летом, слушаем музыку хорошую. Выходные, конечно же, вы все на дачах, наверное, в большинстве своем. Да, кто-то сейчас в отпуска собирается. Но я так думаю, что в связи с тем, что сейчас западное направление как-то очень такое тернистое, да, то все отправляются куда-то в восточные страны, куда-нибудь во Вьетнам, куда-нибудь в Китай, куда-нибудь в Таиланд, на Мальдивы. Вот эти, которые сейчас очень у всех на устах. Ну, в общем, что могу сказать? Путешествуйте, наслаждайтесь отдыхом, познавайте страны, смотрите, как люди живут, и понимайте, что мы живем не хуже всех, скажем так, а может, где-то и лучше. Итак, далее музыка Сара Вашингтон, кавер Долли Партон, Уитни Хьюстон, «I Will Always Love You». Я тут буквально какую-то видеокассету нашел, включил сегодня с утра и решил поделиться этой мелодией с вами. Вот, поэтому Сара Вашингтон, и дальше, естественно, если у кого-то есть пожелания, приветы и поздравления, присылайте их по телефону 8-916-244-00-44. Макс, смс-ка доступна вам сегодня, поэтому присылать не стесняйтесь. Радуйте себя хорошими, позитивными мелодиями.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
4: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
5: Рабочий полдень плавно отбил первый час, 12:56 на часах, и я перехожу после выпуска новостей во второй час. Я тут смотрю буквально радиокалендарь, что такого сегодня было 5 июня. Ну, день такой был разный, на самом деле, да, разные столетия, десятилетия, но об этом мы поговорим на следующем часе. Сейчас, соответственно, я

0: заканчиваю этот час композиции «Самообладание» в исполнении Лауры Бранеган. И встретимся с вами буквально после выпуска новостей, где-нибудь минуточек так через 10. 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на Камеди-клаб.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. На работу системы оповещения жителей Чехова об угрозах в 2025 году власти округа потратили более 3,5 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете администрации муниципалитета об исполнении обязательств за прошлый год. Средства были освоены в полном объеме. При этом жители округа и тогда, и сейчас продолжают жаловаться на то, что в случае беспилотной опасности оповещение не включается. Ранее в администрации округа объясняли это тем, что сигналы беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируются. Администрация Чехова повысила стоимость мест на платных парковках. Изменения

0: не внесены в соответствующее постановление, которое муниципалитет опубликовал на своем сайте. Документ подписан заместителем главы округа Вадимом Шевыревым. Стоимость парковки установлена в зависимости от типа транспорта. Постой для легковых авто категории Б и мотоциклов категории А будет стоить 30 рублей в час. Для средних грузовиков и фургонов – 65 рублей в час. Для автобусов, тяжелых грузовиков и специальной техники – 130 рублей в час. Ранее мы сообщали о том, что администрация округа пополнила реестр платных парковок на улицах Чехова еще 5 объектами. Платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, в 2 местах на улице Дружбы и на улице Московской. И ввести их в эксплуатацию планируется до 30 июня. 1 000 000 картонных упаковок в год будут производить на новом заводе в Чехове. Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовится к вводу в эксплуатацию. Предприятие будет производить до 3000 тонн картонных втулок и до 1 000 000 картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления Государственного строительного надзора Московской области. Отмечается, что линия позволяет обеспечить полный цикл производства от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. После введения завода в эксплуатацию здесь будет создано 40 рабочих мест. Почти 17 гектаров земли в Чехове выделили фермерскому хозяйству для строительства овощехранилища и выгула лошадей. Также новые владельцы планируют выращивать здесь овощи из так называемого борщевого набора – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона, которое приняло решение о передаче хозяйству 17 гектаров земли. Отмечается, что сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки. Цифровизация школ Чехова продолжится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Питерского экономического форума подписали соглашение о реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. С 1 сентября начнем внедрять вместе с командой Сбера кибер-уроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11 по методике, которую сейчас опробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача внедрить его полностью в средней школе, сказал Воробьев. Кроме того, в рамках сотрудничества Московской области Сбер планирует совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта, а также развивать практикоориентированное обучение в сфере IT и кибербезопасности, отмечает издание.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 23 градусов. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио Комета.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
5: Нет, это неправда.
4: Подождите, а как же яблоки?
5: Это тоже не соответствует действительности.
4: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
5: Никакого авокадо.
4: Ну что же тогда полезно?
5: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
6: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио Комета. Вот где польза.
5: Ну я пошел?
4: Да, идите.

0: Радиок. Радиок. Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Рабочий полдень плавно перешел во второй час. Между тем, я обращаюсь к новостям шоу-бизнеса и скажу вот такое сообщение. Актер Джеймс Хэнди, которого мы знаем по фильму «К-9. Собачья работа», «Джуманджи» и «Топ Ган 2», подвергся нападению в Лос-Анджелесе. Соответственно, произошло криминальное преступление. Полицейские обнаружили во дворе дома 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями и без сознания. Актера доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. По подозрению в нападении задержан 44-летний Майкл Глентхилл. В ходе следствия он сдался, в принципе, полиции сам и сказал, что именно он тот человек, которого они разыскивают. Ему предъявили обвинение, сумма залога $2 миллиона. Ну, в общем, что произошло? Бытовая какая-то драма. Вот этот человек, 44-летний, является сыном женщины, который состоял в отношениях с актером. И я не знаю, что так могло, соответственно, его сподвигнуть для того, чтобы он зарезал человека, тем более голливудского актера. Поэтому очень-очень все это очень странно. И он позвонил, соответственно, сам в полицию и сказал, что расправился только что с человеком греха. Ну, в общем, что? Человек-крышняк поехал, походу. Вряд ли найдут 2 миллиона, чтобы его отпустить за такое преступление под залог. Но, тем не менее, главное, что все быстро, соответственно, выяснилось, и преступник задержан. К теме искусства мы подойдем буквально после рекламы. А сейчас группа New Kids on the Block. Композиция называется «Лучшие дни». Ну, походу, наступают лучшие дни лета. Отдыхайте, наслаждайтесь летом и слушайте больше хорошей музыки. Находитесь больше на свежем воздухе. Надеюсь, что дожди нас как-то минуют, и мы все-таки, наконец, будем постоянно находиться под солнцем. New Kids on the Block и далее реклама. 8-916-244-2044. Звоните, пишите, я буду с удовольствием рад вашим звонкам и сообщениям.
0: Рабочий

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, западногерманская певица Катя Эпштейн привела меня, так сказать, к сообщению о сегодняшнем дне. Сегодня, 5 июня, в 1954 году, открылся Московский театр эстрады. Но что могу сказать? Он появился на улице, точнее, на площади Триумфальной, Садово-Триумфальной площади, где ранее располагался ресторан «Алькадар» и театр «Сатиры». И, в общем, что могу сказать, его открыли буквально в доме 1/29 на Садово-Триумфальной площади. И идея пришла группе артистов во главе с Николаем Смиртовым-Сокольским, потому что до этого в свое время в Москве был московский мюзик-холл, который закрыли, и, естественно, пришлось обратиться к Сталину, который, естественно, дал добро, и, в общем, построили этот зал, и там были и Клаудия Шульженко, Ирина Зеленая, и Николай Рыкунин, в общем, много-много-много разных артистов выступали, и Ширвин там выступал, Александр, и, естественно, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур и Евгений Петросян, все там были. И, в общем, за 60 лет этот театр не реставрировался, и вот его отреставрировали, начали реставрацию в 2020 году, а уже в 2022 году, в 2023, если быть точным, в октябре его открыли. Вот такой был у нас, соответственно, точнее, как был. Есть театр эстрады, который принимает гостей. Поэтому ходите в театр, наслаждайтесь хорошими представлениями. А тему театра продолжит группа «Веселые ребята», композиция «Мы бродячие артисты». 8-916-244-00-44, телефон прямого эфира. Звоните, пишите. У вас осталось буквально 30 минут.
0: Рабочий полдень на Комете.
3: Давай бухти мне, как космические корабли

Ну, между тем у нас пошли заявки. Телефон 6440. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, композицию «Там, где мы вдвоем», Дениса Клявера. И передайте привет давнему другу, с которым у нас была когда-то эта песня. Мы давно не говорили, но я надеюсь, что у нее все хорошо. Спасибо за эфир. Передаем, соответственно, песню Дениса Клявера, когда мы «Там, где мы вдвоем». «Там, где мы вдвоем». И телефон 6440. Спасибо большое. Вот человек не представился, кто написал, но я с большим удовольствием, с большой задержкой передаю эту песню. Большое спасибо вам за заявку. Рабочий.

найти в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу к заявкам. Зульфия передает горячий привет всем, кто сейчас слушает радио «Комета». Поставить просит прекрасную песню «Что ты хочешь мне сказать» в исполнении группы «Веселые ребята». Отличного настроения и побольше хороших песен. И бенефис сегодня опять у «Веселых ребят». «Что ты хочешь мне сказать». Ну, я хочу сказать всем, тоже желаю всем хорошего настроения, райских выходных прекрасных и, естественно, хорошей музыки. Константин попросил поставить композицию группы Faith No More, ну вот что-нибудь. Я сейчас подбираю, вот что я там в своих, так сказать, познаниях этой группы знаю. Итак, для Зульфи «Веселые ребята», для Константина Faith No More.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «ОПТ АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ АКБ».
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета» 92.6 FM. Рабочий полдень.
7: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Но что могу сказать? Вот 5 июня 1783 года братья Монгольфье впервые запустили в публичный, так сказать, путь свой воздушный шар первый, да. И хочу сказать, что вот я прочитал, что на самом деле такой он был 11 там, метров, так сказать, в диаметре этот шарик, но 200 килограмм поднял. И, говорит, очень высоко поднялся. Поэтому даже Людовик пожаловал братьям Монгольфье дворянский титул и герб с девизом «Так поднимаются к звездам». Но да, вот все это началось, так сказать, вот с этого воздушного шара все начали подниматься к звездам. В общем, сумели они, так сказать, подняться. Вот пишут, объем был вот 2200 кубических метров и вес 230 килограмм. В общем, шар наполнили горячим воздухом, который топили, так сказать, при сжигании мелко нарезанной влажной соломы и шерсти. В общем, на самом деле, подъемная сила возникла из-за того, что теплый воздух расширялся при нагревании и становился легче окружающего. Вот так вот шарик этот и поднялся. Пожалуй, на сегодня все. Композицию на большом воздушном шаре «Елка» нам сейчас споет. Ну, а я на импровизированном шарике, так сказать, депортируюсь с радио «Комета» домой сегодня.

0: Завтра в программе будет «Радио Комета», программа «Музыкальный глобус» вечером, а я вернусь в рабочий полдень в воскресенье. Всем доброго здравия, хороших выходных и всем большой привет. С вами был Игорь в программе «Рабочий полдень». Всем пока.
1: «Рабочий полдень».

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. На

0: 8-920-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: В городе и районе 15 часов.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. На работу системы оповещения жителей Чехова об угрозах в 2025 году власти округа потратили более 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в отчете администрации муниципалитета об исполнении обязательств за прошлый год. Средства были освоены в полном объеме. При этом жители округа и тогда, и сейчас продолжают жаловаться на то, что в случае беспилотной опасности оповещение не включается. Ранее в администрации округа объясняли это тем, что сигналы беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируются. Администрация Чехова повысила стоимость мест на платных парковках. Изменения внесены в соответствующее постановление, которое муниципалитет опубликовал на своем сайте. Документ подписан заместителем главы округа Вадимом Шевыревым. Стоимость парковки установлена в зависимости от типа транспорта. Постой для легковых авто категории «Б» и мотоциклов категории «А» будет стоить 30 рублей в час. Для средних грузовиков и фургонов – 65 рублей в час. Для автобусов, тяжелых грузовиков и специальной техники – 130 рублей в час. Ранее мы сообщали о том, что администрация округа пополнила реестр платных парковок на улицах Чехова еще 5 объектами. Платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, в 2 местах на улице Дружбы и на улице Московской. И ввести их в эксплуатацию планируется до 30 июня. 1 000 000 картонных упаковок в год будут производить на новом заводе в Чехове. Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовится к вводу в эксплуатацию. Предприятие будет производить до 3 000 тонн картонных втулок и до 1 000 000 картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления Государственного строительного надзора Московской области. Отмечается, что линия позволяет обеспечить полный цикл производства от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. После введения завода в эксплуатацию

0: Здесь будет создано 40 рабочих мест. Почти 17 гектаров земли в Чехове выделили фермерскому хозяйству для строительства овощехранилища и выгула лошадей. Также новые владельцы планируют выращивать здесь овощи из так называемого борщевого набора – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона, которое приняло решение о передаче хозяйству 17 гектаров земли. Отмечается, что сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки. Цифровизация школ Чехова продолжится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Питерского экономического форума подписали соглашение о реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. С 1 сентября начнем внедрять вместе с командой Сбера кибер-уроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11 по методике, которую сейчас опробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача внедрить его полностью в средней школе, сказал Воробьев. Кроме того, в рамках сотрудничества Московской области Сбер планирует совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта, а также развивать практикоориентированное обучение в сфере IT и кибербезопасности, отмечает издание.
1: Погода.
0: Выходные в Чехове, переменная облачность, без осадков и 23-25 тепла. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду, атмосферное давление незначительно повышено.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
4: Включаю.
3: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Systems.
1: Радио Комета.
0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Всем бодрости духа и оптимизма на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. С минуты на минуту расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное. Оставайтесь с нами.

0: Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: лето стартовало. Самое время поговорить про домашний лимонад. Как его готовить? Лимон плюс мята, плюс лед, плюс газированная вода. Минутное дело, а радость на весь день. И вот вариант. Арбузный фреш, огуречный коктейль с лаймом, ягодный морс без сахара. Вариантов море. Пользы больше. Надеюсь, и у вас есть любимый летний напиток, понятное дело, безалкогольный, который вы готовы разделить с коллегами или друзьями.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Раньше удивлялся людям, которые пересылают друзьям и знакомым короткие видеоролики с приколами. Обычно это делают через мессенджеры или социальные сети. Наступил момент взросления. Теперь я рассылаю всякую всячину.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. Плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: От знакомых мелодий к психологии. Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Чаще всего спонтанно покупают вещи стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. Около четверти граждан признались, что тратили импульсивно не более 5 тысяч. Каждый шестой отдал на такие покупки до 50 тысяч рублей. Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуются.

0: Новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят. По заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается. Но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях. Но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Комета» 92,6.

0: планета.
1: Реклама. Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Слишком красиво тикают часики. Пока мы строим планы, жизнь проходит, как и в этот день. Не задерживайтесь в скучных и унылых мыслях. Выбирайте что-нибудь поинтереснее под хиты на любимой волне.
1: Комета. 92.6 FM.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Друзья, вы же помните, красота спасет мир, и Россия в этом отношении лидирует. Лента.ру опубликовала рейтинг стран с самыми эффектными девушками. Итак, где живут самые красивые? У Колумбии первое место, Польша и Греция в тройке, а мы четвертые. Следом идет Чехия. А вот Испания, Албания и Венесуэла – аутсайдеры рейтинга. Но мы-то знаем, настоящая красота – уверенности, стиле и внутренней силе. Наши девушки самые красивые, независимо от рейтингов.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

одной стороны стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. Сначала тебе нравится то, чем ты занимаешься, а потом нет. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше, а потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Поэтому пусть отношения развиваются в лучшую сторону.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. 92,6 FM. Комета. После дня приходит ночь, после ночь сменяется днем. Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен, как сарафанное радио. Очень скоро музыка продолжит эфир, стоит дождаться. Будьте с нами.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно.

0: ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Дорогие слушатели, лето – прекрасное время для книжного отпуска. Легкое чтиво на пляже, фантастика в гамаке или детектив под зонтиком. Что сейчас на вашей летней полке? Обязательно уделяйте время чтению. Это очень развивает.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. На работу системы оповещения жителей Чехова об угрозах в 2025 году власти округа потратили более 3,5 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете администрации муниципалитета об исполнении обязательств за прошлый год. Средства были освоены в полном объеме. При этом жители округа и тогда, и сейчас продолжают жаловаться на то, что в случае беспилотной опасности оповещение не включается. Ранее в администрации округа объясняли это тем, что сигналы беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируются. Администрация Чехова повысила стоимость мест на платных парковках. Изменения внесены в соответствующее постановление, которое муниципалитет опубликовал на своем сайте. Документ подписан заместителем главы округа Вадимом Шевыревым. Стоимость парковки установлена в зависимости от типа транспорта. Постой для легковых авто категории «Б» и мотоциклов категории «А» будет стоить 30 рублей в час. Для средних грузовиков и фургонов – 65 рублей в час. Для автобусов, тяжелых грузовиков и специальной техники – 130 рублей в час. Ранее мы сообщали о том, что администрация округа пополнила реестр платных парковок на улицах Чехова еще 5 объектами. Платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, в 2 местах на улице Дружбы и на улице Московской. И ввести их в эксплуатацию планируется до 30 июня. 1 000 000 картонных упаковок в год будут производить на новом заводе в Чехове. Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовится к вводу в эксплуатацию. Предприятие будет производить до 3000 тонн картонных втулок и до 1 000 000 картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления Государственного строительного надзора Московской области. Отмечается, что линия позволяет обеспечить полный цикл производства от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. После введения завода в эксплуатацию здесь будет создано 40 рабочих мест. Почти 17 гектаров земли в Чехове выделили фермерскому хозяйству для строительства овощехранилища и выгула лошадей. Также новые владельцы планируют выращивать здесь овощи из так называемого борщевого набора – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона, которое приняло решение о передаче хозяйству 17 гектаров земли. Отмечается, что сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки. Цифровизация школ Чехова продолжится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Питерского экономического форума подписали соглашение о реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. С 1 сентября начнем внедрять вместе с командой Сбера кибер-уроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11 по методике, которую сейчас опробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача внедрить его полностью в средней школе, сказал Воробьев.

0: того, в рамках сотрудничества Московской области и Сбер планируют совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта, а также развивать практико-ориентированное обучение в сфере IT и кибербезопасности, отмечает издание.
1: Погода.
0: Выходные в Чехове, переменная облачность, без осадков и 23-25 тепла. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду, атмосферное давление незначительно повышено.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Карета».
4: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

0: пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство, даже под хиты на любимой волне.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Поэтому оставайтесь с собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.
1: Радио «Комета».
2: Когда поймешь умом, что ты один на свете,

Музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12% ежедневно и 11% еженедельно. Каждый третий респондент, сталкивавшийся с подобными ситуациями, обсуждал их с руководством.

0: выпьем за любовь.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все

0: для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: От знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. А потом люди судачат о главных причинах разрыва отношений. Тут и несовместимость характера, это, вероятно, самая популярная причина расставания, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости. What is

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Моя смена снова пронеслась очень быстро. С вами был Дима Казанцев. Далее в эфире мои коллеги. Благодарю за компанию всех и каждого. Пока-пока.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM.
1: И всем доброго вечера, и мы снова с вами в «Вечернем Чехове». Я Анна Донрой и Ольга Ольхова. Скоро тоже к нам присоединится, а сейчас мы просто посмотрим, какая на улице прекрасная погода. Настроение у всех заметно улучшилось, все ходят друг к другу, улыбаются, чего и вам я искренне желаю. И мы сегодня будем обсуждать очень интересную тему. Мы обязательно ее озвучим в следующем блоке. Мы обязательно озвучим погоду, давление, какое у кого, что, как происходит. А также напоминаем, что сейчас 2 часа мы будем дарить вам хорошее настроение, тепло. И надеемся, что принесем вам этот пятничный вечер еще больше лучшее настроение, как то, что вы оказались в конце недели, что все, у вас впереди выходные. Итак, на нашем радио 92,6 Комета вы можете прислать свои пожелания, поздравления, комментарии на тему, которую мы будем с вами обсуждать, по телефону 8 900 16 244 2044 на Макс. Пишите, пожалуйста, ваши заявки, комментарии, поздравления, пожелания и просто делитесь хорошим настроением. А я надеюсь, что в пятничный вечер оно у вас должно быть у всех прекрасное. И мы открываем этот час и залетаем вместе с елкой.
0: Вечерний Чехов.
1: Вместе с елкой мы залетаем в этот час.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: дальше. Здесь по традиции все без изменений. Ольга Ольхова.
1: Анна Донрой, мы с вами, чтобы вам этот вечер еще больше увеселить в этот пятницу.
0: Аня, он и так прекрасный. Пятое число, пятница на календаре. По-моему, все идеально.
1: Погода шикарная.
0: Да, я же обещала по погоду, да? Как всегда.
1: Мы тебя ждем с твоей погодой каждый вечер.
0: Да, я какая-то, я все забываю вечно. Знаешь, если бы не вот эти вот орущие чайки, я вообще, наверное, забыла бы, где я нахожусь.
1: Слушайте, мы сидим как будто в порту. У нас прям вот на уровне двух окон просто такой крик. И я Ольгу, она меня вчера переспрашивала, прислушалась, говорит: Ань, это что?
0: Скажи спасибо, что это не какие-нибудь чайки.

0: ее супер купальник, она там. Вот так и мы такие.
1: Но
0: тоже
1: у нас
0: садим,
1: прям но... вот как будто мы на море.
0: Вместо чаек здесь мы сидим, понятно. Мы ржем вместо них. Ладно, о погоде, как и обещали, в общем-то, на улице у нас плюс 24, ощущается как плюс 23. Облачно с прояснениями, осадков нам сегодня не обещают, но, возможно, гроза в регионе. Об этом сообщает нам гидрометцентр. И, в общем-то, ну, хотелось бы верить, что она все-таки будет, потому что там все-таки душноватенько, хочется посвежее. Так,
1: не,
0: да,
1: не нормально вообще, сейчас не, это нормально.
0: Я бы хотел. Ну, учитывая, что сегодня весь день сплю, скорее всего, все-таки будет к ночи гроза. Это я как этот барометр ходячий, одна штука. Ветер слабый, 1 метр в секунду, высокая активность пыльцы, березы, злаки цветут у нас, влажная умеренность, умеренная влажность. Давление атмосферное в норме и умеренная магнитная буря. Так вот оно что. Что, Михалыч, почему я сплю, там шестибалльная буря?
1: Я Олю еле разбудила.
0: Я проснуться
1: сегодня
0: не могу. Вот так вот. Кто придумал сделать вечерний эфир в такую рань? Да, говорит, Нонна, 8 часов вечера, какая рань? Да? Ну, у нас и так бывает. В общем-то, тему мы уже придумали, думали и придумали. В общем-то, тема у нас сегодня от бумеров до зумеров. Вещи, которые мы не понимаем. Ну и сейчас в двух словах вкратце расскажу, что ж там такого-то, почему мы решили эту тему обсуждать.
1: Да и потому прям... что столько сейчас появилось сленговых слов, что молодежь я просто перестала понимать. Причем я не говорю, что там я такая...
0: Я думала, я одна не понимаю.
1: Да, конечно. Нет, причем я там не говорю, там мы такие все мудреные опытом, у нас этого сленга не было, мы на мате разговаривали, ну сейчас, в принципе, тоже это не... как бы не исключено. Причем вот в Подмосковье это больше почему-то развито, чем в Москве. У меня, например, бывший муж из Хабаровска, когда он сюда приехал, он говорит, Аня, какой ужас. То есть у вас все реально на мате разговаривают, причем дети там с первого класса. Для него это было дико. То есть у них такого нет, когда туда поехала в Владивосток, Хабаровск, там действительно такого нет. У нас вот это в Подмосковье, ну, прям ярко. Ну, хорошо, с матом мы разобрались. А сейчас даже помимо мата такие словечки вылезают, что я прям, я что-то...
0: Ань,
1: что-то...
0: тут дело даже не про словечки. Тут мне попалось видео, вот этих вот коротеньких видео, как дедушка просит ребенка, ну, современного подростка, позвонить по старому дисковому телефону. У ребенка просто случился экзистенциальный кризис, он не понял, как он звонит вообще, что с ним делать, то есть даже не додумался, что нужно крутить диск на вот...
1: Ну, конечно.
0: Для нас это норма, да, мы знаем, а ребенок не
1: нет,
0: знал.
1: Нет, мы это перешли, а ребенок вообще не дотрагивался
0: до этого. В общем-то, в чем суть? 54% зумеров не понимают, как пользоваться стрелочными часами. И то, что для старших поколений было базовым навыком, для молодежи стало проблемой. И это не единственное неожиданное открытие. Многие опрошенные признаются, что не понимают, как вкрутить лампочку, не различают пододеяльник и простыню и не могут посчитать сдачу наличными.
1: Не, ну, Оль, есть такое понятие, как деградация, действительно, какое-то незнание. То есть еще с дисковым телефоном я согласна. Когда ты не знаешь, что такое пододеяльник, как наволочку надеть. Но, извините, а потом ты не всем рассказал, кто такой зумер, кстати. Это разговорное название представителей поколения Z. Молодых, взрослых подростков, выросших в эпоху развития цифровых технологий. Я, например, вот только недавно это слово узнала. Поэтому не...
0: Почином. Не,
1: разговаривай, пожалуйста, на русском языке в эфире.
0: Хорошо, я тебя поняла. Добро, добро будет. Добро быть, на самом деле, пятница на календаре у нас. Давайте Шер с композицией My Love, потом Savage Goodbye, потом наша обожаемая, любимая Лина Сайфл, ну и, собственно говоря, Shine a Light, Брайан Адамс. В общем-то, вот такой набор у нас до рекламного блока, а потом вернемся к вам.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке, с

0: лето. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и Анна Донрой. Продолжаем наше шоу для того, чтобы вам сегодня было прекрасно на душе.
8: Ну и пока что важное объявление. У нас в Чехове множественные фиксации БПЛА передают по радару, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. В случае обнаружения ни в коем случае не ведите фото-видеосъемку. Сообщайте на номер 112. И, пожалуйста, по возможности покидайте открытые площадки, ищите места укрытий и не подходите к окнам, если вы находитесь дома. Будьте, как говорится, здоровы, берегите себя и не забывайте, что наша безопасность зависит в первую очередь от нас самих.
7: Вот так вот мы умеем поднять настроение вечерней пятницы.
8: Да, что делать, такая ситуация у нас. Итак, возвращаемся мы обратно к нашей теме. Она у нас уже находится в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. Чтобы быть в курсе всех событий, заходите, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlapasnia.ru. Будьте в курсе вообще всех событий, там много интересного. Продолжаем мы тему нашу сегодняшнюю, значит, бумер и зумер, вещи, которые мы не понимаем. И, как правильно сказала Аня, я с тобой согласна полностью, надо сначала понять, кто из них есть кто, потому что про зумеров мы вот поговорили, да, это, оказывается, поколение, которое родились с 97-го года по 2012-й.
7: Да, где уже там технологии были именно такие.
8: Цифровыми аборигенами их называют, они с детства там в смартфонах, в соцсетях, в общем-то, привыкли к быстрому потоку информации, многозадачности все такие, прям вау. Обращает ему внимание социальную справедливость и ментальное здоровье. Собственно, дальше от них, Аня, мы, миллениалы. Родились примерно в 81-96 годах. В общем-то, мы поймали приход интернета, но взрослели-то мы без смартфонов.
7: Мы очень интересный поймали вообще период, когда мы и там зацепили. Угу. Когда вот я, например, какую-нибудь молодежь рассказывают, мне сейчас там подружка 20 лет, я говорю, а ты вообще вот представляешь себе, когда ты приходишь в магазин, а там кроме кильки в томате ничего нет, все. И все по талонам. Ну, то есть, как бы она говорит, вообще, ну, им даже сложно это представить. А мы ездили за продуктами в супермаркет Елисеевский на Тверской, потому что мы там все эти очереди пока пройдешь, там, это сейчас зайдешь, все взял и на кассу. А там сначала здесь отстой, за колбасой, за сыром отстой. Но это людям это даже не понять. А я в этом вот поучаствовала, я ездила.
8: Ну, знаешь, что у нас есть из плюсов? У нас есть гибкость, баланс работы и жизни, самореализация. И для нас все-таки важен смысл и ценности в работе и потреблении. А есть еще поколение бумеров. Это бэби-бумеры, люди, родившиеся примерно в послевоенное время. Это 46-й год и до 64-го. Появились на свет после Второй мировой войны на волне роста рождаемости так называемого бэби-бума. В молодости застали культурный подъем и относительную стабильность. Ценят труд, лояльность работодателю, традиционные институты. Рамки, конечно, все условные, но разница поколений, как говорится, налицо.
7: Ну, знаешь, меня вот сейчас больше даже интересуют такие моменты, что ты сейчас разграничила, кто есть кто.
8: Угу.
7: А вот эти вот словечки, которые вылетают, например, есть вайба, вайп и вейп. Три разных слова. Оказывается, вайб с буквой «П» и с буквой «П». То есть вайб — это, ну, поймать вайб, да, это атмосферу, настроение, как бы, еще как бы слышится потом. Вайп-спе. Это полное вообще удаление процесса игрока в игре или сброс уровня в результате технических ошибок или там обновления игры. И такой вайп часто воспринимается игроками очень эмоционально, так как он связан с потерей времени, усилий и достижений. А вот вейп — это уже курительная вот эта штука, которая...
8: Кстати, запрещены они во многих местах, на самом деле, я не знаю.
7: Да, слава богу уже.
8: Да.
7: Такой
8: не надо вредить своему здоровью, мы категорически против вреда для здоровья. Вот, одно из еще есть куча словечек, тут начала краш, кринж, рофл. Если честно, для меня это звучит как шифр, а вот я считаю, что наши официальные вежливые формулировки могут показаться громоздкими.
7: Да, люди забыли такие слова, как, например, все такие: о, трэш, о, супер, о, класс. А забыли такие слова, как великолепно, прекрасно, потрясающе, замечательно. Интересные слова можете использовать. Это будет стильно и необычно, если кто-то будет делать из молодежи.
8: Это же будет классно.
7: Вы будете необычны.
8: Да, уникально. Ну что ж, передаем бразды правления Владимиру Кузьмину с композицией «Другая реальность». Дальше у нас будет «Baseball», «Umbrella». И возвращаемся к вам уже после рекламы, поэтому слушаем, делаем громче.
6: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: В общем-то, первый час у нас, как всегда, Ань, быстро и стремительно сейчас. Но это не страшно, у нас есть еще один. Это тоже прекрасная новость. И, в общем-то, мой телефон не напомнили.
7: 8-916-244-0044. Ваши принимаем заявки, пожелания, комментарии. Участвуйте в нашей теме.
6: В мессенджере Макс. Поэтому ждем, категорически ждем. Ждем и верим, что вы до нас допишетесь. И никак под конец часа. А, кстати...
7: Включайтесь побыстрее, да нам без вас скучно.
6: Под конец часа хочется, знаешь, что, Ань, сказать. Сегодня радиостанция «Комета» 92.6 FM в лице Николая Николаевича в утреннем шоу подарили восхитительные, потрясающие эмоции, радости и счастья и удовольствия водителю машины такси Андрею.
7: Так, что он сделал?
6: Да ничего, передал просто ему привет по моей просьбе. Вот. Поэтому, если уважаемый водитель такси Андрей, который сегодня утром ехал в Подольск с двумя дамами, вдруг слушает радио «Комета», то дайте нам знать на номер 8-916-244-0044. Это я, Ольга Ольхова, мы сегодня с вами встречались, поэтому пишите нам заказ своей любимой композиции. Продолжаю вечер, так сказать, подарков и радостных событий.
7: Отлично, новость.
6: И да, и продолжаем мы обсуждать вещи, которые мы не понимаем. Вот, Ань, знаешь, я половину вещей, скажу тебе честно, даже не знаю. Например, такие, как стереоскоп. Знаешь что-нибудь про него?
7: Ну вот, ты знаешь, я когда читала в интернете вот этот сленг, я большую часть не слышала. Я сейчас все-таки опираюсь на то, что я слышу от молодежи. И то, что сама употребляю.
6: Например. А это не от молодежи, это как раз эпоха бумеров. То есть стереоскоп – это из эпохи советского быта.
7: А, нет, я сейчас вот как раз про вот то, что сейчас происходит. Это я такой... как-то больше сейчас на это акцент делаю.
6: 3D-кинотеатр до эпохи гаджетов, вот этот стереоскоп.
7: Но я вот, например, перестала понимать то слово, от которого в еде отказалась – мазик. Мазик, знаешь, что такое?
6: Да, конечно, знаю, майонез.
7: Вот, ну, конечно, знаю. А я вот, например...
6: как тебе? Китчунес.
7: Китчунес, а кетчуп с майонезом, это еще наша
6: классика,
7: времена,
6: да. Потом, знаешь, это арифмометр, оказывается, в советское время был популярен. Громоздкая механическая счетная машинка с рычажками и барабанами. С ее помощью складывали и умножали до появления электронных калькуляторов.
7: Но это ты рассказываешь, это не сленг.
6: Это не сленг, это вещи, которые мы не понимаем, понимаешь? Я тебе скажу больше. Я человек...
7: Про сленг.
6: Я человек, который не умеет пользоваться счетами. Я не умею считать на счетах.
7: Я умела,
6: туда-сюда, обратно.
7: Оль, у меня скорость вслепую очень большая. Я 15 лет на телевидении проработала как раз вот копирайтером. Ну, это вот...
8: Вау.
7: И я могу тебе сказать, что я училась еще в 1994 году на печатных машинках.
6: Ой, это я тоже училась. У меня тоже вслепую этот набор.
7: Оль, что самое интересное, ты сейчас на компе взял и удалил. А тогда одна ошибка, это уже все.
6: Листочек, до свидания.
7: Я была отличницей, Оля. Я первое место в колледже заняла по скорости, прикинь.
6: Вообще,
7: прикинь,
6: обалденно.
7: Прикинь, вот видишь слово,
6: да,
7: прикинь. Не представь, прикинь. Это трэш, Оля, это трэш.
6: Да трэш, знаешь, трэш в том, что, знаешь, многие сейчас не пользуются формой для орешков. Вот эти печеньки старые, да, советские.
7: Так.
6: А тут зумеры начали заново возрождать, значит, эту форму орешков, ищут ее, эту чугунную, старую советскую.
7: Слушай, мне кажется, на Авито сейчас всего полно.
6: У меня дома лежит 60 какого-то года, там, винтажная. Так что могу. Там даже на некоторых из них сзади написан рецепт вот этого сахарного теста. Представляешь, вообще класс. То есть выгодно приобретение.
7: Великолепно, Оля. Прекрасно.
6: Не все, что старое, бесполезно. Есть прекрасные, очаровательные, потрясающие вещи, которые создают невероятные впечатления.
7: Шикарно.
6: Да, поэтому создавать невероятные, потрясающие впечатления мы будем уже в следующем часе для вас на радио Комедос 2.6 FM. А пока что давайте послушаем композицию Paradise City от Guns and Roses под завершение часа. И в следующем часе вернемся к вам, поэтому делайте громче. Пятница на календаре.
7: Улыбайтесь, поднимайте настроение себе и нам. Присылайте ваши комментарии, заявки.
6: Guns and Roses, Paradise City, прямо сейчас.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Комета. Check this out.
1: На улицах нашего города 19 часов.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. На работу системы оповещения жителей Чехова об угрозах в 2025 году власти округа потратили более 3,5 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете администрации муниципалитета об исполнении обязательств за прошлый год. Средства были освоены в полном объеме. При этом жители округа и тогда, и сейчас продолжают жаловаться на то, что в случае беспилотной опасности оповещение не включается. Ранее в администрации округа объясняли это тем, что сигналы беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируются. Администрация Чехова повысила стоимость мест на платных парковках. Изменения внесены в соответствующее постановление, которое муниципалитет опубликовал на своем сайте. Документ подписан заместителем главы округа Вадимом Шевыревым. Стоимость парковки установлена в зависимости от типа транспорта. Постой для легковых авто категории «Б» и мотоциклов категории «А» будет стоить 30 рублей в час. Для средних грузовиков и фургонов – 65 рублей в час. Для автобусов, тяжелых грузовиков и специальной техники – 130 рублей в час. Ранее мы сообщали о том, что администрация округа пополнила реестр платных парковок на улицах Чехова еще 5 объектами. Платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, в 2 местах на улице Дружбы и на улице Московской. И ввести их в эксплуатацию планируется до 30 июня. 1 000 000 картонных упаковок в год будут производить на новом заводе в Чехове. Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовится к вводу в эксплуатацию. Предприятие будет производить до 3000 тонн картонных втулок и до 1 миллиона картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления Государственного строительного надзора Московской области. Отмечается, что линия позволяет обеспечить полный цикл производства от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. После введения завода в эксплуатацию здесь будет создано 40 рабочих мест. Почти 17 гектаров земли в Чехове выделили фермерскому хозяйству для строительства овощехранилища и выгула лошадей. Также новые владельцы планируют выращивать здесь овощи из так называемого борщевого набора – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона, которое приняло решение о передаче хозяйству 17 гектаров земли. Отмечается, что сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки. Цифровизация школ Чехова продолжится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Питерского экономического форума подписали соглашение о реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. С 1 сентября начнем внедрять вместе с командой Сбера кибер-уроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11 по методике, которую сейчас опробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача внедрить его полностью в средней школе, сказал Воробьев. Кроме того, в рамках сотрудничества Московской области и Сбер планируют совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта, а также развивать практикоориентированное обучение в сфере IT и кибербезопасности, отмечает издание.
2: Погода.
1: Выходные в Чехове, переменная облачность, без осадков и 23-25 тепла. Ветер восточный, 1,3 метра в секунду, атмосферное давление незначительно повышено.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
4: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит...

0: никак не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. «Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?»
1: «Радио слушаю».
0: «Что вы там слушаете, Сидоров?»
1: «Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра».
0: «Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там».
1: «Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра».
0: «С кем ты разговариваешь?»
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов». Вот он, новый час. Здесь в студии все без изменений. Здесь Ольга Ольхова и им.
4: Анна Донро. И наш телефон, как всегда, 8-916-244-2044 для тех, кто уже должен проснуться и присылать.
3: Тут проснулись в Максе.
4: Да,
3: в Максе все проснулись.
4: Отлично.
3: Уже. Напоминаю, что у нас еще есть группа радиостанции «Комет» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Там уже есть анонс сегодняшнего «Вечернего Чехова». И там есть наша тема «Бумеры-зумеры». Вещи, которые мы не понимаем. И оказывается, их тут очень много. И, в общем-то... Так.
4: Так, что-то там.
3: Здравствуйте, интригует. Пишет Зуля нам ВКонтакте. Говорит, хочу спросить слушателей. Мои дети не понимают часов со стрелками. Для них без 15:06 это магия. У кого такая же беда? Поставьте песню Валерии «Часики». Зуль, вот именно с этого мы начали обсуждение, с того, что сейчас зумеры не понимают, как определять часы, время по часам со стрелками.
4: А я не понимаю, когда у меня электронные часы. Нет, я понимаю, что это 1:45, но я сразу представляю часы со стрелками, как раз наоборот, чтобы понять время.
3: Я
4: это,
3: тоже
4: это
3: так,
4: понимаешь?
3: Да, ну, нет, мы миллениалы.
4: Да, миллениалы, да.
3: Ну и, в общем-то, тут добавляет Зуля нам еще, как говорится, много-много всякого. Сейчас буду зачитывать. Значит, воздуханить. Знаете такое слово, пишет? Нет, не знаем.
4: Нет, я не знаю.
3: Означает наврать.
4: Угу.
3: А еще она пишет, мои дети так со мной разговаривают, старший 17, младший 10. Кринж рофл, с этим уже мы разобрались. Не шарит.
4: Ну, не шарит, понятно.
3: Ну, такой типичный. Свага. Это типа круто, стильно.
4: Свага, так. Не, не слышала.
3: Ну, в наше время, в 2000-х, говорили, типа кул.
4: Ну, кул, это стильно, это
3: ну,
4: да,
3: да,
4: английского,
3: да.
4: Ладно, здесь хотя бы можно понять, да.
3: Нишево. Тоже типа круто.
4: Нишево, нишево.
3: Нишево, ну типа нишево.
4: Ну типа, типа не понимаю.
3: Типа тоже. Просто мы с тобой, как два сейчас иностранцы, и такие, о чем они вообще разговаривают, что такое? Ну, в общем-то, не шарим мы с тобой в теме в этой абсолютно от слова совсем, но ничего страшного. Знаешь, есть вещи, которые не понимает даже поколение бумеров. Например, бурдалю. Знаешь, что это такое?
4: Нет, я вот знаю кринж. Это ощущение неловкости или стыда, вызванное чем-то неуместным поведением. Вот кринж я прям слышала, прям конкретно. Ой, это кринж. Или еще чиназис. Это абсурдное слово. Вообще оно как бы ничего по сути не означает, но это его там придумал какой-то якобы блогер, который выдумал фразу чиназис сюда. Ну, типа после того, как звук из видео что-то там завирусился.
3: А, вот вы знаешь, вирус... вот полный кринж у меня вызвали два, собственно, явления из более давних истории. Это как раз бурдалю, это керамический сосуд изогнутой формы, который прятали под пышными юбками и использовали, не покидая кареты. Снимать громоздкие наряды было неудобно. Знаешь, такое портативное устройство, да, для облегчения жизни.
4: Ага, а еще, Оль, я, слушай, нашла несколько слов, которые...
3: Аня, это еще не все. Погоди,
4: да?
3: Тут тот самая кринжовая
4: давай.
3: Вещь, которая меня сейчас
4: прости,
3: поразила.
4: Давай,
3: оказывается,
4: давай.
3: Раньше были страховые доски, так называемые Firemark. Это металлические таблички с логотипом страховой компании. Крепили ее на фасад дома, и когда начинался пожар, пожарные видели застрахован дом и решали, стоит ли его спасать. Представляешь, вот это полный кринж.
4: То есть это даже уже... таких слов мы не назовешь. Я даже не знаю таких слов, каким можно это все оформить.
3: Я бы тоже, я не знаю, просто, ну, стоит ли спасать здание? Ну, я очень рада, что сейчас наши современные пожарные спасают все здания, независимо от того, страховые они или нет, и берегут наши жизни и здоровье. Спасибо вам, ребята, что нас слушаете.
4: Я очень надеюсь на это.
3: Так, Аня, ты там что-то хотела сказать?
4: Да,
3: я перебила тебя, прости.
4: После того, что ты сказала, я уже даже не знаю, что
3: потерялась.
4: Например, вот слова, которые ты и я знаем, light, да, лайтово, да, то есть такое легкое отношение к какой-то ситуации или там позитивный настрой. Шазамить, ну все же знают, да, приложение Шазам.
3: Да.
4: Ну, тем

0: не менее, потом ЛП. Знаешь, что такое?
1: Лучшая подруга.
0: ЛПшка, да, называют ее. Ну и чилить, это еще с наших 90-х. Чилить, это чил, типа чил, расслабиться, отдыхать. Чил-аут, да, это типа расслабляющая зона на дискотеках была. Это мы проходили.
1: Так, ну что, у нас подошло время для Валерии. Часики, собственно говоря, прямо сейчас и включаем на Радио Комета.
2: Вечерний чех на Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: продолжаем перебирать палочки с зарубками, держатели спичек на булавках, цветочные лягушки и все остальное. Множество вещей, которые мы не понимаем. От бумеров до зумеров, в общем-то, давайте выяснять, что же мы не знаем и чего же мы не понимаем сейчас и чего не понимают сейчас зумеры в нашем, так сказать, поколении и дальше, и старше.
1: Я вот вспоминаю, что у нас такого было, что сейчас зумер не поймет. Ну вот, мне прям
0: зашли. Ну вот я тебе говорю, палочки с зарубками.
1: Палочки с зарубками, что ты имеешь в виду?
0: Обозначали долг или сделку. Палочки, собственно говоря, разламывали пополам, и у каждой стороны остался экземпляр с совпадающими зарубками. Это был аналог договора.
1: Я первый раз об этом слышу.
0: Я тоже. Однако что-то существовало. Есть еще такая вещь, как уксусница. Маленькая коробочка с ваткой, смоченная в уксусе или на шатыре. В 19 веке дамы носили ее с собой. Из-за тугих корсетов им становилось дурно. Резкий запах помогал прийти в себя.
1: Да, этот маразм там, а он, да, это было, когда их там запеленали.
0: Восхитительные изобретения прошлого предлагаю пользоваться в настоящем. Блокнот Карне. Знаешь, что это такое?
1: Нет, конечно.
0: Это миниатюрный, изящный блокнотик, в который дамы брали с собой на бал. И в нем записывали, какой танец какому кавалеру обещан, чтоб не перепутать.
1: Слушай, какая прелесть. Вот столько было кавалеров, что можно было забыть, что ли?
0: По-моему, это прекрасная, вообще восхитительная картина вот этих вот балов красивых, когда красивые дамы в красивых нарядах.
1: Еще и записывают
0: других корсетов. Да, красивых кавалеров, красивые блокноты.
1: У меня даже нет слов, столько было красиво.

0: Знаешь, вот есть еще странные и профессиональные нишевые вещи. Например, аплодисментометр. Это прибор в середине прошлого столетия использовался. Измерял он громкость аплодисментов на телешоу. И продюсеры так оценивали реакцию зала, пока не появились современные метрики просмотров.
1: Какие интересные вообще штуки.
0: Да вообще, там просто там такой вау. Много там всего.
2: А я вот, например... Вчера познакомилась с классной компашкой. Я гуляла по СНД вчера с собаками. Вот, и у меня их 4 штуки, кто помнит. И смотрю, 4 ребенка. Где-то, ну, 12, потом я узнала, 12, 10, 8 и 2 года. Выбрасывают мусор из сарая. Они только недавно у нас купили дом, и мы про них еще ничего не знали. И у каждого по огромной канистре пустой. И они идут выбрасывать их в мусорный бак. 2-летняя девочка, которая вообще просто осознанно это делала, уже что-то начинает говорить. В общем, я с ними познакомилась, они там задискали моих собак. Мы начали гулять. Оля, я обратила внимание, что дети в таком возрасте настолько самостоятельные. Они настолько говорили правильно, и вот как раз вот без этих вот сленговых моментов. Мне это, знаешь, мне это прям бросилось на слух. Я с ними провела время, то есть они сначала меня, сначала я их провела, потом они меня проводили. Они так с любопытством посмотрели на мой дом. Я их пригласила в гости, но только через родителей, потому что никогда к чужим людям в гости не ходите. Но это, ты знаешь, это взрослые осознанные дети. 12, 10, 8, и вот девчонке было 2 года. Невероятное знакомство, у меня прям такое послевкусие очень хорошее. То есть дети, да, они все равно сленг цепляют, они все равно это. Но то ли они там, знаешь, как подкрепляются, когда взрослые рядом по-другому себя начинают вести. То есть у них вот этого сленга не было. Я была приятно удивлена. То есть вот все-таки есть люди бессленговые. И мне очень захотелось очень самой здорово. Избавиться от этих словечек, которые я использую.
0: Знаешь, а мы же тоже, как сказать, не совсем прям такие правильные, грамотные. У нас же тоже много словечек пришло к нам от наших родителей, и сами мы их используем. Например, слово «получка», да? Сейчас-то говорят «зарплата».
2: Заработная плата, получка – это слово «получить».
0: Ну да. Шабашка, либо «колым», да, такое слово. Или, знаешь, это «планерка». У зумеров сейчас «митинг», но у меня слово «митинг» другое обозначает.
2: Но «митинг» – это опять же, это просто перевод с английского.
0: Да, у них «синг», у зумеров, как бы вот так вот, да? Да, «синг», ну, так вот как-то. Ладно, оставляем вас на, как это, на... компанию
2: на подумать.
0: Пита Йорн и Скарлетт Йоханссон «Bad Dream» прямо сейчас на радио Комета 2.6 FM.
3: Вечерний тех на радио Комета 92.6 FM.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов». Продолжаем мы обсуждать вещи, которые мы не понимаем, от бумеров до зумеров. В общем-то, здесь много чего понаходили интересного. Ань, вот твое любимое, да, это тусовка. Наша любимая, да?
3: Это у нас кто? Это какому? Да, тусовка
2: это... Тусовка это мы, миллениалы. Тусовка, прикид.
3: Туса, прикид.
2: Да, туса.
3: Сейчас лук называется. Раньше прикид назывался, сейчас да. Лук.
2: Червонец. 10 рублей, да, по названию банкноты. Шкет. Подросток шустрый. Чаще всего, когда что делали? Да надо стрелку забить, перетереть, там пару вопросиков,
3: ну,
2: да?
3: Ну, вот это вот 90-е. Я, кстати, очень плотно с ними столкнулась. И мы это даже использовали. Это было модно, потому что это там... Не потому что я там прям в мега, в криминал там окуналась, да. Это просто
2: да
3: было.
2: Потому что просто было прикольно, да?
3: Да? Стрёмно.
2: Да, стрём.
3: Вот, еще стрёмно.
2: Стрём и норм.
3: Шухер.
2: Шухер, да.
3: Ну, это, да, это старинно.
2: Мобила. Сейчас вот, это понесу... телефон, смартфон.
3: В 90-х, когда появилась мобила, когда она держала зарядку 15 минут с откидывающей крышкой.
2: Еще весело, как кирпич.
3: У меня в 2000 году появился первый мобильный телефон. Samsung, по-моему, это. Или Siemens.
2: А помнишь, те первые Motorola такие с выдвигающейся антенкой?
3: Вот, у меня у брата была. 15 минут держала антенну она. 15.
2: А Nokia 3310. Неубиваемая.
3: Ну, это вот у меня как раз был.
2: А там еще панельки классные менялись у нее вообще.
3: Да, у меня вот эта Nokia уже была. Следующим моментом. Но это такое счастье было. Я помню, когда в 2000 году мы стоим в компании, а у меня в сумке зазвонил телефон. Я была готова просто взлететь как ангел от этих понтов.
2: Ништяки. Что-то хорошее, приятное, бонусы. Еда, подарки, льготы. Чаще сейчас говорят плюшки.
3: А сейчас вот мне еще, знаешь, слово нравится. Таксик. Токсичный человек, то есть, ну токсичный, понятно, да?
2: Таксик,
3: да.
2: У меня ассоциируется с такси.
3: Нет, таксик — это токсичный человек.
2: Или с маленькой собачкой.
3: Ну, типа, токсичные отношения, которые, типа, токсины вызывают, ну, вот в этом плане. А еще я слышала от молодежи, тоже, я, кстати, разговаривала, что это такое за слово, я в прайме, не слышала?
2: Нет.
3: Прайм – это, типа, лучший период жизни. То есть я там сдал сессию, все, я в прайме. Я закончила работу, я в прайме.
2: Я тут про кринж говорить начала. Зуля добавляет, тут пишет в Макс, говорит, баян, говорит, ваше слово. Кринж уже устарело. Когда, говорит, про кринж начали говорить, дочь говорит, кринж – это уже баян. Вот так вот.
3: Ну, баян – это старое слово, да, это, типа, старое такое.
2: В общем-то, палево такое. Там, говорит, палево, да. Ламер, человек, который плохо разбирается в технике и в теме. Популярным было в 90-2000-е годы.
3: Лузер.
2: Нуб. Нуб. Было такое слово, когда прям говорили, ну ты полный нуб вообще. Там, как-то Маську поставить. Кстати, Аська.
3: Ну вот, кстати, душнило тоже. Оно использовалось какой-то период времени. Вот, ну, душнило, понятно, да? Это такой занудный человек, с которым сложно вообще общаться из-за его там всяких душнил.
2: Да. Ныне известное всем слово «спам» раньше называлось «флуд». Бессмысленно повторяющееся сообщение в чате. За это блочили обычно админы.
3: А еще, кстати, я недавно узнала слово пару лет назад «газлайтинг». Я, кстати, не знала, но у меня просто подружка как раз...
2: Это психологическое целое явление.

0: как сказать, новое. Оно с 44-го года. Есть такой фильм «Газлайт». То есть это как посмотреть. Раз, это знаешь, когда газовые горелки свет давали, uh-huh. То есть газ, лайт, ну, свет и газ, вот, и на этой основе муж терроризировал жену, типа она сходит с ума, он ей убавлял свет, она приходила, ей говорит, ты представляешь, он говорит, все нормально, в общем, это, ну, как бы психологическая, да, манипуляция, при которой человек
1: ужас какой.
0: Искажает факты и вводит других в заблуждение, создает ситуацию, чтобы сбить с толку, в основном это вот парк, и вот это как раз про муж, жена, это газ, то есть это вот слово от фильма, Оль, посмотри.
2: Мне больше нравятся другие слова. Мыло. Сейчас обычно говорят там отправь мне на имейл, да? А мы говорили, скинь на мыло. И все понимали, куда. Дискач.
0: Да.
2: Сейчас говорят тусы или рейв-пати. А у нас был дискач, как бы тоже классно было, да? Вписка, вечеринка с ночевкой, куда вписывают гостей. Слово стало более низшим у зумеров сейчас. И, в общем-то, как бы, да, там, что у нас дальше? Отжать, отобрать силой, да? Так, что у нас там еще есть? Юзер. Прям такое старое древнее словечко, да? Пользователь компьютера, либо сервиса сайта. Юзернейм у нас еще были такие всякие ники.
0: А мне, знаешь, что еще нравится? В интернете очень много пишут, как родителям научиться понимать сленг. Следите за трендами. Не уследишь. За такими трендами не следишь.
2: Ой, нашла тут прям такой клондайк, да... порцию слов и выражений из 2000-х. Автор жжет. Просто постоянно было такое выражение из албанского языка. Искаженное автор жжет, то есть пишет круто, ярко и смешно. Супер популярно было на форумах и блогах. Ржу не могу, слитно в одно слово.
0: Ржу не могу было, да.
2: Аналог нынешнего ор или умираю смеха. Привет, медвед. Мемы 2000-х подъехали. Исковерканные. Выпей яду. Обычно так писали админу перед тем, как тебя заблокировать.
0: Или знаешь еще, под столом прям писали.
2: Под столом
0: в одно слово, типа, очень смешно, да.
2: Кроссавочек, незачет, флудить, тролль, скрипт-киди, да, это, короче, такое, кто-то, кто пользует чужие скрипты хакерские, да, лепрозорий, лепра, ой, такое сообщество было, вообще ужас там, чего только не было. Ну и, в общем-то, множество словечек из технологии быта, например, модем, дайлап, которые такие страшные, кряхтящие, звездящие звуки выдавал, такие, торрент. Кстати, юзерпик, вот тот же самый флешка, сидюк, болванка и прожик. Вот угадай, что это из этого. Мы-то знаем, что это, а вот остальные могут не знать. Ой, вот такие вот словечки. Ладно, поехали мы, наверное, в ностальгию окунемся. У нас Рэй Паркер Джуниор, Ghostbusters, прямо сейчас на радио Кайдас 2.6.
0: Оля, какой у тебя прекрасный английский. Я кайфую. На сленг, на сленге.
2: По-моему, это периодически бывает кринжу. Ладно, слушаем Рэй Паркер Джуниор, Ghostbusters. Прямо сейчас на радио Кометас 2.6 FM.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Вот так вот все хорошее когда-нибудь заканчивается, как заканчивается и вечерний Чехов, к сожалению. Да, Аня, заканчивается.
5: Да, Оль, говорит Аня уже практически с закрытыми глазами.
4: Я начала раньше спать,
5: и у меня теперь вроде хочется себя поднять, взбодрить, но состояние такое, что уже прям укладывает меня.
4: Сегодня тебе не до движа, в общем-то. Движ мимо, да? В общем-то, знаешь, хочется, подводя все-таки итог сегодняшнему обсуждению, хочется мне сказать, что несмотря на то, что, в принципе, у каждой эпохи, у каждого своего поколения существует свой сленг и словечки, которые отличают именно вот наше поколение, либо культуру, которая старше, да, то есть там получка, планерка, либо наши там диалап, торренты, сидюки, болванки, падик, движ, тролль, лол.
5: Падик.
4: Да, и знаешь, новейшие эти минусы вайп, стрём или норм, кринж, там все остальное, да. В общем-то, это все является своеобразным таким слепком эпохи, отражают они технологии нашего времени, да и, в принципе, время, которое растет. И, возможно, для зумеров сейчас многие наши выражения звучат как археологии, интернет-культуры, и мы для них там конченые динозавры, конечно.
5: Ты прям загнул.
4: А для нас это на самом деле, мы вспоминаем эти словечки с теплой иронией, потому что было весело, когда ты что-то скачиваешь, что-то картинку там на 12 гигабайт JPEG, да, ты ее качаешь 1.5 часа, и тут кто-то берет телефон, и у тебя просто падает соединение, ты так и думаешь, все.
5: Но это вот не передать, когда мы в 2000 году, когда только вот начался вот этот вот Рутуб, он, по-моему, Рамблер,

0: Рамблер.
1: Там что только не было. Вот это Mail.ru, который там все на нем почты себе регали. Ты знаешь,
0: там страница грузилась минут по 20 одна в интернете.
1: Жаль, что никто нам не сказал, что, в общем-то, имейлы с нами останутся достаточно продолжительный срок, и не надо себя именовать вняшный Мишка 89 или цветочек из лагуны в 24, да? Потому что сейчас некоторые рассылают свое резюме на работу, да, как раз миллениалы, там какая-нибудь няшная душечка.
0: Ну, Оль, сейчас это достаточно просто поменять. Это раньше там было запарулить там все это да, прям да, непросто. Да. А сейчас хоть миллион себе этих мейлов придумай, все нормально.
1: Ну, с другой стороны, знаешь, я считаю, что все равно вот эти все словечки, даже словечки прошлого, это похоже на бумажные книги. Это память поколений. Они хранят дух своего времени, в общем-то, и не только в самом тексте, но и в ощущениях, в привычках, в быте. И, в общем-то, знаешь, это такой хороший маркер определить, кому сколько лет, потому что сейчас миллениалы, они вообще конченые, они выглядят как будто им лет 20, всем они почему-то удивительно хорошо сохранились. И чтобы понять, в каком находишься ты обществе, в миллениалов или зумеров, достаточно прийти и сказать: ой, тут вчера такой мемасик с демотиватором видел.
0: Не поддержу, Оль. Я смотрю на своих миллениалов, если уж я миллениал, и мне, честно говоря, страшно. Мне начинает становиться, думаю, я, неужели я так же выгляжу? Что-то я прям вот встречаю миллениалов, Оль.
1: Мне везет. Потому что...
0: Слушай, несказанно, наверное.
1: Мои знакомые миллениалы выглядят, наверное, так, что они могут дать фору зумерам, ну, километров на 200.
0: Прекрасно.
1: Люди выглядят восхитительно и роскошно, и, честно говоря, я рада за людей, которые настолько хорошо себя чувствуют, и внутри, и снаружи, и вообще это прекрасно и превосходно. И что тут добавишь? Да, в общем, да.
0: Да ничего уже не добавить.
1: Несмотря на все словечки, несмотря на то, что, возможно, вероятно, мы не всегда понимаем, новое поколение после зумеров по-любому будет еще одно поколение, и зумеры будут как мамонты так же сидеть, как и мы, общаться в интернете, гуглить, что означает то или иное слово, и пытаться понять, что им хотят сказать их дети. И тут важно на самом деле научиться просто понимать друг друга, несмотря на все словечки. А если что-то вы не понимаете, то просто спросите. На этой классной ноте мы с вами будем.
0: Это и есть диалог, в котором должны жить люди и мамы с детьми.
1: Да, за этим хорошим настроем оставляем вас на пятницу, 5 число. Всем хороших выходных и Bad Sons.
0: Встречайте по нам, мы будем у вас в понедельник.
1: Да, до понедельника всем.
0: Пока-пока. Вечерний чех на радио КП.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. На работу системы оповещения жителей Чехова об угрозах в 2025 году власти округа потратили более 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в отчете администрации муниципалитета об исполнении обязательств за прошлый год. Средства были освоены в полном объеме. При этом жители округа и тогда, и сейчас продолжают жаловаться на то, что в случае беспилотной опасности оповещение не включается. Ранее в администрации округа объясняли это тем, что сигналы беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируются. Администрация Чехова повысила стоимость мест на платных парковках. Изменения внесены в соответствующее постановление, которое муниципалитет опубликовал на своем сайте. Документ подписан заместителем главы округа Вадимом Шевыревым. Стоимость парковки установлена в зависимости от типа транспорта. Постой для легковых авто категории «Б» и мотоциклов категории «А» будет стоить 30 рублей в час. Для средних грузовиков и фургонов – 65 рублей в час. Для автобусов, тяжелых грузовиков и специальной техники – 130 рублей в час. Ранее мы сообщали о том, что администрация округа пополнила реестр платных парковок на улицах Чехова еще 5 объектами. Платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, в 2 местах на улице Дружбы и на улице Московской. И ввести их в эксплуатацию планируется до 30 июня. 1 миллион картонных упаковок в год будут производить на новом заводе в Чехове. Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовится к вводу в эксплуатацию. Предприятие будет производить до 3000 тонн картонных втулок и до 1 миллиона картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления Государственного строительного надзора Московской области. Отмечается, что линия позволяет обеспечить полный цикл производства от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. После введения завода в эксплуатацию здесь будет создано 40 рабочих мест. Почти 17 гектаров земли в Чехове выделили фермерскому хозяйству для строительства овощехранилища и выгула лошадей. Также новые владельцы планируют выращивать здесь овощи из так называемого борщевого набора – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона, которое приняло решение о передаче хозяйству 17 гектаров земли. Отмечается, что сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки. Цифровизация школ Чехова продолжится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Питерского экономического форума подписали соглашение о реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. С 1 сентября начнем внедрять вместе с командой Сбера кибер-уроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11 по методике, которую сейчас опробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача внедрить его полностью в средней школе, сказал Воробьев. Кроме того, в рамках сотрудничества Московской области Сбер планирует совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта, а также развивать практикоориентированное обучение в сфере IT и кибербезопасности, отмечает издание.
2: Погода.
1: Выходные в Чехове, переменная облачность, без осадков и 23-25 тепла. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду, атмосферное давление незначительно повышено.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».

0: Systems.
1: Радио Комета.
0: Комета.
1: 92.6 FM. Дорожные новости.
2: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят, по заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты.

В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается. Но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях. Но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

тучи бездны, оказавшись среди ночи, наблюдая неизбежность, я вдруг вспомнил, между прочим, как сказал мне однажды сам Махатма Ганди: я лишь раб молекул, слабый и невзрачный.

0: запчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзит». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Золотые горы Алтая – территория на стыке Центральной Азии и Сибири, которая в 1998 году по решению ЮНЕСКО была объявлена объектом всемирного наследия. В нее входят сразу три участка Алтайских гор на территории России. Среди них Алтайский заповедник и буферная зона Телецкого озера, Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха, а также плоскогорье Укок. Путеводитель. Заповедная зона находится на территории Республики Алтай. Добраться до столицы республики, Горно-Алтайска, можно самолетом. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Бийске, в 100 километрах от Горно-Алтайска.
1: Исторический телеграф.
2: Алтай восходит к древнетюркскому сочетанию «золотые горы» или «горы золота». Кстати, Алтайский горный массив расположен на территории сразу четырех стран – России, Китая, Казахстана и Монголии. Заповедники – самый чистый воздух в России. В Алтае нет ни железных дорог, ни крупных промышленных предприятий. На территории заповедника водятся редкие животные, такие как ирбис, сибирский горный козел и тяньшанский баран или алтайский аргали. Несмотря на особый природоохранный статус, в Золотых горах Алтая

0: хватает браконьерства.
1: Как красиво! Алтайский заповедник был создан в 1932 году. Он занимает почти 10% от площади всей республики. Среди туристов очень популярны поездки на жемчужину Алтая – Телецкое озеро. За чистейшие воды, величественные горные обрамления и богатый животный мир его называют «Малым Байкалом». Почти половину Катунского заповедника занимают скалы Катунского хребта. Именно здесь находится гора Белуха – высочайший пик Алтайских гор и Золотых гор Алтая. Мекка для альпинистов, поклонников активного туризма, духовных практик и искателей беловодья. Многие местные водоемы имеют молочно-белый цвет. Таковы притоки реки Катуни, Акем и Кучерла, берущие начало в тающих ледниках. Самой удаленной от цивилизации и тихой частью Золотых гор Алтая является плоскогорье Укок. Попасть сюда можно только на автотранспорте повышенной проходимости. Главная особенность плато, лежащего на высоте 2400 метров, состоит в отсутствии лесного пояса. Это плоскогорье имеет особую культовую ценность у алтайцев. Местные шаманы считают его сакральным местом, которое охраняют духи гор. А после гор мы отправимся на море. Следующий пункт нашего маршрута – Геленджик.

0: приметах.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 542 64.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Типа рокстар, я тупо попса, и никто вообще не думал, что ты скатишься. Ближе к ночи баться, будешь лад не сердца, и писать-то постами, какая задница. Ой, прости, я не хотела, это не мое дело. Но если ты такой крутой,

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

Комета. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Шорохове, 22 часа.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
3: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

Комета. Радио Комета. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: История создания песни «Мама Анархия» довольно короткая и простая, но в то же время показательная для эпохи совка. Лихая музыкальная чехарда в исполнении кумира конца 80-х Виктора Цоя обманула Министерство культуры Советского Союза.
1: Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Просил у ребят солдат.
0: В совке в 88 году песня под таким названием вряд ли была бы издана, поскольку выпуск всех пластинок проходил через жесткую цензуру. Первое издание песни было представлено как пародия на западные панк-группы. Такая идея пришла в голову Нине Барановской, которая занимала должность методиста в Ленинградском доме самодеятельного творчества. Она и помогла музыкантам с таким вот вариантом протолкнуть песню. Ведь песня, относящаяся к какой угодно стране, только не к нашей, это хоть и слабое, но прикрытие. Интересна реакция Виктора Цоя. По словам Барановской, ему было все равно, как песни будут называться, главное для него было, чтобы он их пел.

«Мама Анархия» могла и не попасть в альбом «Ночь», который в тот момент записывала группа «Кино». Саунд-продюсер Андрей Тропила, на студии которого шла запись, рассказывал потом, что сами музыканты говорили, будто «Анархия» не вписывается в альбом по стилистике. Однако впоследствии Тропила все же решил оставить композицию. На самом деле песня была посвящена Андрею Панову, также известному как «Свин», лидеру группы «Автоматические удовлетворители», в которой Цой начинал свою музыкальную карьеру. «Мама Анархию» с удовольствием пели многие музыканты, наиболее известна кавер-версия группы «Наив». Правда, есть и довольно оригинальные версии. Например, Борис Моисеев исполнил эту песню в сопровождении военного хора.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня Guns N' Roses Paradise City – одна из самых хитовых композиций группы. И появившись на заре творчества коллектива, этот трек стал первой композицией, над созданием которой трудились сразу все участники первоначального состава банды. Впервые поклонники хард-рока, хэви-метала услышали Paradise City в 87 году. Трек вышел в составе дебютного альбома Guns N' Roses и сразу занял лидирующую позицию в чарте Billboard. История песни, по словам участников группы, началась с первых репетиций. Ее рабочая версия появилась во время поездки коллектива в Лос-Анджелес после дебютных выступлений в Сиэтле. Идея композиции принадлежит ведущему гитаристу группы Солу Хадсону, более известному под псевдонимом Slash. Основной мотив пришел ему в голову то ли под действием алкоголя, то ли под наркоугаром, не исключено, что и под тем и другим одновременно. Остальные музыканты тут же ринулись подыгрывать Слэшу, а лидер коллектива Axl Rose стал горланить основные строки «Забери меня в райский город». Песня рассказывает о тяжелом и стремительном темпе жизни в мегаполисе, и его прообразом стал Лос-Анджелес, а вот под райским городом с зеленой травой подразумевается Блумингтон, штат Индиана. В нем Axl часто бывал в детстве вместе с семьей. Текст Paradise City Guns N' Roses мог звучать немного иначе, если бы у музыкантов не включился режим самоцензуры. Изначально Slash настаивал, чтобы главной фразой в куплете была «Забери меня в райский город, где толстые девушки, извините, с большими титьками». Но остальные участники группы посчитали, что с этими строками их не пустят в эфир радиостанций, и заменили предложенный Axl-ом вариант. Не обошлось, конечно, и без упреков в сторону Guns N' Roses в плагиате. Претензии выдвинули финны Hanoi Rocks, играющие глэм-метал и хард-рок. Знатоки утверждали, что мелодия райского города составлена из нескольких рифов, звучавших в треках Hanoi Rocks. В качестве примера указывался припев хита Guns N' Roses, якобы он замедленный вариант основного мотива песни Lost in the City. Доказать плагиат не удалось, но Paradise City в любом случае является одним из самых ярких образцов классического хардового творчества Guns N' Roses.

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слушайте. Радио Комета. 92.6 FM.
1: Это

0: Канал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?